Он весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо в ней.

Вот обратите внимание, друзья, тема путешествий у нас в ночи так вот музыкально продвигается. К чему бы это? Eruption на Retro FM и их версия билета в один конец в 3 часа и 20 минут. Очень динамично, очень драйвово и, наверное, жизненно для кого-то. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброй пока что еще ночи. Скоро Джордж Харрисон, Танит Тикарама, Ирина Аллегрова на Ретро-ФМ.

0: сколько драйва, сколько энергии, сколько жизненной силы в этой простой, но совершенно потрясающей, очаровательной песне. Джордж Харрисон на Ретро FM, 3 часа и 35 минут. Дальше Евгений Белоусов, Альфавиль и Лу Бега. Друзья, будьте рядом, это Ретро FM.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро FM 70-е.
1: Ретро FM 80-е.
2: Ретро FM 90-е.
1: Ретро FM Санремо. И вечеринка Ретро FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM. 12+.

прошлых замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

А давайте, друзья, расценивать это как сигнал к отправлению утреннего экспресса. И отправление это состоится уже буквально через 11 минут. Почти 3:50 в столице, а это означает, что пора готовиться к увлекательному путешествию. Ровно в 4:00 стартует утренний экспресс, начнется наше путешествие в направлении доброго и бодрого утра. Ретро-ФМ, утренний экспресс, совсем скоро начнет свой путь.

0: утренний экспресс, друзья, это утро безо всякого риска в разных стилях, жанрах и направлениях, где главным является одно – ваше хорошее настроение с утра пораньше. Дуэт «Кармен» на «Ретро-ФМ» 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра. И давайте посмотрим, каков этот день будет с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на «Ретро-ФМ». Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 6 октября, вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Не поспоришь. Овны, порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки. Приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы. Не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы. Подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом уже действовать. Весы. Общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям. Водолеи. Прислушивайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях. Ну и рыбы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ну и теперь несколько слов о том, что интересного и прекрасного ожидает нас в лучшем утреннем экспрессе, который может только придумать человечество. Итак, друзья, с гороскопом уже ознакомились. Впереди ждет встреча с ежедневником. Полистаем где-то вдумчиво, где-то весело. Узнаем, что интересного в этот день происходило. Ну и, конечно же, начиная со следующего часа, начнет свою работу рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться всем хорошим. А автору самого позитивного сообщения достанется тостер. Ну, поехали!

за дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как...

0: встречи с тобой. Ну вот и мы с вами, друзья, тоже встретились. Настало время, конкретнее 4:30. Самое подходящее время для того, чтобы полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 6-е, месяц 10-й, год 2026-й. Вторник. Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний. Этот международный экологический праздник был учрежден в 1979 году с целью привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля, то есть нашей с вами планеты. По традиции, в этот день по всему миру проводятся различные просветительские мероприятия, выставки, съезды, семинары. День рождения сегодня отмечает советский актер театра и кино, народный артист Литовской ССР Йозас Будрайтис. За свою творческую карьеру он заслужил любовь зрителей и уважение коллег. Поклонницы забрасывали его письмами с признаниями в любви. На его счету роли в таких фильмах, как «Служили два товарища», «Опасный возраст», «Подранки», «Блокада», «С тобой и без тебя», «Возвращение с орбиты», «Классик» и других. 6 октября в 1927 году состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза», ну или «Джазовый певец». С этого момента началась эра звукового кино. Картина имела огромный успех и принесла новоиспеченной компании Warner Brothers прибыль в 3,5 миллиона долларов, баснословную для тех времен. По мнению многих историков, прокат музыкального фильма «Певец джаза» убедительно показал, что звуковое кино возможно и что более чем 30-летний период великого немого близится к завершению. В России звуковой кинозал впервые открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. Сегодня день российского страховщика, профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере страхования. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 6 октября в 1921 году, 105 лет назад, начал свою деятельность Госстрах РСФСР. На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы. А в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны. И всех причастных к этому профпразднику мы сегодня поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: Но утренний экспресс не останавливается ни на минуточку, ни на секундочку. Мчится неудержимо вперед. И доброе утро, оно уже не за горами, расцветет где-то часа через два. Сандра на Ретро-ФМ, 4 часа и 35 минут. Скоро услышим Милен Фармер, Бонни М и Жанну Рождественскую.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Навстречу новому дню.
2: Позвони мне, позвони.

Проходят дни, что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

4:50 в столице. Это Милен Фармер на Ретро-ФМ в качестве музыкального сопровождения нашего невероятно быстро мчащегося утреннего экспресса. Друзья, надеюсь, ваше пробуждение проходит в гуманном режиме. Никто, как говорится, не пострадал. И если даже пробуждение произошло насильно, все-таки потом все нормализуется.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мы держим путь в сторону утра, причем не простого, а доброго. 5 часов в столице. Просыпаемся.
1: Утренний экспресс.
2: На Ретро-ФМ.

0: Нет, друзья, еще неоднократно выйдет зайчик погулять, но в том смысле, что все продолжается, и утренний экспресс мчится. 5.06 в столице, веселые ребята на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев, впереди у нас гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 6 октября, на календаре вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Овны, порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы, не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы, подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать. Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям. Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях. Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Да, друзья, настало то самое время, когда можно и нужно делиться, хвалиться, не постесняюсь этого слова, даже хвастаться тем хорошим, что в вашей жизни присутствует, или же запланировано, или же вы твердо уверены, что вот еще немного, и это хорошее произойдет. Короче говоря, все, что позитивное к нам приходит, прилетает, приплывает, давайте, не стесняйтесь, обнародуйте. Будем рады услышать все это дело и порадоваться, конечно же, за вас. Мало ли что, достигли вы чего-то хорошего, там, на права сдали, допустим, ребенок родился, квартиру семья получила или купила. Короче говоря, давайте, пишите позитивные новости, они очень-очень нужны этому миру. Автору самого позитивного сообщения от Retro FM достанется тостер для того, чтобы мир вокруг вас, уважаемый автор, стал еще более позитивным. Так что с нетерпением жду ваших сообщений в наш канал в Максе и с удовольствием буду эти сообщения читать. Андрей Мареев, Ретро FM, Утренний экспресс, рубрика «Позитив». Поехали!
0: Позитив
1: на Ретро FM.

0: Вот проснулся человек с утра пораньше, а конкретно в 5:30, и ему вот такое наикрасивейшее невероятной нежности в уши. Здорово же, правда? Тот Кутуньо на Ретро-ФМ. Всем желаю доброго утра, друзья, и давайте полистаем ежедневник, раз уж ко времени пришлось.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 6 октября, год 2026 на календаре, вторник. В этот день, в 1889 году, в Париже открылось именитое ночное кабаре «Мулен Руж» — «Красная мельница». Публика была впечатлена огромным танцзалом в свете газовых ламп, бархатом на стенах, а также деревянным слоном. Помимо простых посетителей, в «Мулен Руж» собирались аристократы и люди искусства — богема, Пикассо, Оскар Уайльд, даже члены королевских семей, например, принц Уэльский. Сегодня знаменитое кабаре является одним из символов Парижа, куда, как и в старые времена, приходят посмотреть знаменитый «Кан-Кан» — одну из визитных карточек Франции. День рождения сегодня отмечают хоккеист, тренер, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов, художник, график, народный художник СССР Александр Шилов, телеведущий, комментатор, лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев. В этот день, в 1977 году, состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Летные испытания подтвердили очень удачную конструкцию истребителя. От зарубежных и даже современных аналогов самолет отличается выдающимися маневренными качествами в уникальном диапазоне скоростей и высот, эффективной системой вооружения, мощной конструкцией каркаса и простой в обслуживании. В настоящее время истребители МиГ-29 и его последующие модификации успешно эксплуатируются вооруженными силами России, а также состоят на вооружении других стран. Сегодня Международный день георазнообразия. Этот экологический праздник был официально учрежден в 2021 году. Его цель — напомнить всем нам о том, что георазнообразие является фундаментом для биоразнообразия. Неживая природа формирует ландшафты, экосистемы, регулирует запасы пресной воды, обеспечивает ресурсами. Знания в области геонаук критически важны для предотвращения природных катастроф и достижения целей устойчивого развития всего человечества. Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр и Раиса. Мои поздравления всем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Вот это непременно, друзья, в обязательном порядке надо делиться счастьем и, конечно же, позитивом. Не забывайте, пишите. Это я так, к слову. 5.35 в столице, это группа Стас Намин на Ретро-ФМ. Дальше Владимир Кузьмин, Альбан и Рамина Пауэр и Майкл Джексон.

0: стресс.
1: Позитив.
2: На Ретро FM.
3: А вот и подоспели уже первые сообщения позитивного характера. Пишет Ильдус из Пермского края. Всем доброго утра и хорошего плодотворного дня. Солнце взойдет наверняка. Вот тебе, друг, моя рука. Ну что ж, весьма поэтично. Пишет Анастасия. Доброе утро. Берегите себя и своих близких. Это правильное пожелание. Пишет Владимир, а у нас сын возвращается с СВО. Ура, ждем. Мои поздравления, здорово. Мария и Антон пишут, ко мне мама приехала навсегда. Не видела ее 7 лет. Ретро-ФМ ее любимое радио, а теперь и наше. Завтракаем теперь под радио. Даже внучек приучила второклашек завтракать под Ретро-ФМ. Это так круто, такой большой семьей быть. Мария из Красноярского края. Да, действительно, это наверняка свежее ощущение, Мария. Я думаю, что вам многого придется, наверное, научиться заново жить большой семьей. Это не просто бывает. Так, привет, Ретро-ФМ с Камчатки. У нас осенний пикничок с мужем под любимую волну. Всем хорошего настроения желает Лаура.
1: Позитив.
2: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: А ведь пока еще свежи воспоминания о лете, и не так больно о нем вспоминать. У кого-то оно было насыщенным. Ну что ж, у кого-то, возможно, прошло более спокойно. Тем не менее, друзья, как бы ваше лето ни прошло, оно прошло. Осень на дворе, уже октябрь месяц. 6:06 в столице. Всем доброго утра. Меня зовут Андрей Мареев.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 6 октября. К вопросу о времени года. Вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Вот я говорю, что осень тоже бывает приятной. Овны. Порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы. Если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы. День пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки. Приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы. Не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы. Подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать. Весы. Общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы. Если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы. Старые связи могут привнести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги. Основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям. Водолеи. Прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях. Рыбы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: И сообщения продолжают приходить, одно позитивнее другого, а второе позитивнее третьего и так далее. Так, пишет Соня из Омска, я так понимаю. Всем доброго, бодрого и веселого утра. Хочу рассказать радостную новость. Сегодня в Тюкалинске состоится матч по волейболу. Желаю нам победы и получить подарок тостер от Ретро-ФМ. Всем отличного осеннего настроения. Вот так вот, прямо и незатейливо. Так, хорошо, пишет Александр. Говорит, у него сегодня день рождения, ему исполняется 45 лет, и он сегодня работает. И я так понимаю, работает он водителем транспорта пассажирского, то ли такси, то ли автобуса, возит разных людей. Александр, с днем рождения вас и, конечно же, без аварийной езды, тем более сегодня в день рождения. Пишет Алексей и Лиза из Омска. Доброе утро, Ретро-ФМ. Вчера с женой забрали свою новую машину прямиком из Японии. Надеюсь, прослужит долго и верно и будет нас радовать. Мы очень счастливы и хвастаемся. И правильно, это как раз тот самый случай, когда счастье хоть и любит тишину, но все-таки надо оповестить население о том, как человек счастлив. Пишет Юля. Я так долго откладывал рабочие дела, что сегодня, когда заглянул начальник, сделала все за 15 минут. Оказывается, я умею работать в режиме турбоускорения. Плюс одна способность. Всем яркой и уютной осени. Юля, я очень рад, что новый день принес вам такое приятное открытие. Пусть и дальше вас радует и этот день, и все последующие.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода. На Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 10 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
0: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро FM.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: В воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: Хотел было сказать, что отличный тост насчет того, что мечты все сбывались, но потом подумал, что рановато для тостов, 6:30 всего. Поэтому просто пусть это будет утреннее пожелание, а заодно повод полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 6 октября, год 2026, вторник. И сегодня день российского страховщика, профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере страхования. Дата празднования выбрана, конечно же, не случайно. Именно 6 октября в 1921 году, то есть 105 лет назад, начал свою деятельность Госстрах РСФСР. На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы, а в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны. Всех причастных к этому профпразднику мы сегодня поздравляем. 6 октября в 1927 году состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза». С этого момента началась эра звукового кино. Картина имела огромный успех и принесла новоиспеченной компании Warner Brothers прибыль в 3,5 миллиона долларов, баснословную для тех времен. По мнению многих историков, прокат музыкального фильма «Певец джаза» убедительно показал, что звуковое кино возможно, и что более чем 30-летний период великого немого, так называли кинематограф на его заре, близится к завершению. В России звуковой кинозал впервые открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. В этот день, в 1977 году, состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Летные испытания подтвердили очень удачную конструкцию истребителя. От зарубежных и даже современных аналогов самолет отличается выдающимися маневренными качествами в уникальном диапазоне скоростей и высот, эффективной системой вооружения, мощной конструкцией каркаса и простотой обслуживания. В настоящее время истребители МиГ-29 и его последующие модификации успешно эксплуатируются вооруженными силами России, а также состоят на вооружении других стран. А еще сегодня день любителей чеснока, день георгин, цветы такие, день висения на люстре, хо-хо-хо-хо-хо, день безумного шляпника, тоже ха-ха, день признательности большим размером, день фруктов на работе, день апельсинового вина и день лапши. Короче говоря, сегодня масса поводов сделать этот вторник праздничным, необычным, ну и, может быть, даже вкусным.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: И как можно осуждать людей, которые сейчас волей-неволей, но как-то начали совершать танцевальные телодвижения? Организмы сами в пляс идут. Modern Talking на Retro FM. 6 часов 35 минут. Дальше дуэт Erasure, Art Company и Mirage.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
3: ИП Вильдан Валинара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Легендарные хиты Depeche Mode с оркестром в исполнении Devotion Mode. 17 октября. Филармония. 6+. Вечеринка.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка Retro FM.
14: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Подошло время прочитать еще порцию позитивных сообщений и определиться, кому отправится сегодняшний тостер. Итак, Гульнар пишет: всем доброго времени суток, у нас уже неделю солнца, дни чудесные, утром проснулся уже на позитиве, всем желаю чудес побольше, привет из Магадана. Пишет Марина из Санкт-Петербурга: Ретро-ФМ, любимое радио, улыбочку, хорошее настроение дарите уже с утра. Мне и не важно, что за окном нет солнца. Спасибо вам, вы лучшие. Марина, вы тоже. Пишет Оксана: всем привет из снежной, но солнечной Якутии. У нас вчера началась зима, но есть хорошие новости. Я послезавтра улетаю домой с вахты. Всем хорошего дня и позитива. Пишет Ксюша из Севастополя, которая сейчас провожает мужа на рыбалку и рассчитывает на хороший улов. Всем позитива, хорошего дня. Так, Соня пишет: привет из Омска, у нас дождливая осенняя погода, но настроение все равно хорошее, потому что сегодня будет веселый, позитивный, полный эмоций денек. Всем желаю удачи, бодрости и больше улыбок. Вы знаете, Соня, вы совершенно правы, как минимум у вас будет совершенно точно позитивный и бодрый денек, потому что волевым решением я отправляю тостер именно вам. Почему? А просто потому, что вот так произошло. Самое позитивное сообщение показалось мне именно из Омска, от Сони прилетело. Друзья, огромное спасибо всем, кто принял участие, всем, кто делился позитивом. Эстафету позитивного мышления и мироощущения подхватывают Саша и Рита. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ буквально уже меньше, чем через 10 минут. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Андрей Мареев, Ретро-ФМ, до встречи.

0: сивоку.
1: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили установить академические стипендии на уровне минимального размера оплаты труда. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, представляющий фракцию «Единая Россия». По мнению парламентария, такая мера позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на поиске подработок. Сейчас, напомню, средний размер академической стипендии составляет всего чуть больше 2000 рублей, у аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей в месяц, а МРОТ в этом году составляет примерно 27 тысяч рублей. На подлете к Москве уничтожены 105 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы сообщил, что с 20:30 вчерашнего дня и до 5 утра сегодняшнего в сторону московского региона летели 650 беспилотников. Мэр отметил, что большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. И вот 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Танкер поражен неизвестным снарядом в Ормузском проливе. Как сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Капитан танкера рассказал о попадании неизвестного снаряда. Это вызвало пожар в машинном отделении. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Ранее стало известно, что нефтяной танкер был поражен неизвестным снарядом в 4 километрах от побережья Омана. Никто из экипажа не пострадал. Утечки нефтепродуктов в море не зафиксировано. На Солнце произошла сильная вспышка, как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Солнечная вспышка произошла в понедельник вечером. Отмечается, что на данный момент солнечные вспышки не наблюдаются, а геомагнитная обстановка в норме. Во Франции воры похитили экземпляр откровения Иоанна Богослова, обложку которого оформил художник Сальвадор Дали. Об этом сообщили в местной прокуратуре. Книга хранилась в Центре современного искусства в городе Иссуаре. Издание «Откровение Иоанна Богослова» появилось в 1959 году. Экземпляр считается самым тяжелым и дорогостоящим в мире. Вес книги 210 килограммов, из них 150 – это бронзовая обложка, инкрустированная драгоценными камнями. Напомню, в прошлом месяце грабители вынесли из музея во Франции 4 картины Ренуара. Кража заняла не больше 3 минут. А в прошлом году из Лувра, главной сокровищницы Европы, вынесли ценности на 90 миллионов евро, и похищенная до сих пор не найдена. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: 3 минуты 8 столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саш Светлов, Рита Субботин на местах. Сразу приглашаем вас в путешествие вместе с нами.
1: Да, welcome, так сказать, в наш Рустурист, в нашу игрушку, где мы учим языки и где мы получаем термокружку любименькую.
0: Да, это будет. Еще будет актуальная тема, которую мы озвучим буквально через несколько минут. Так что присоединяйтесь к нам в соцсетях. Ну и, конечно, самые топовые хиты, проверенные десятилетиями, а некоторые даже проверенные и круизами ретро-ФМ. Как, например, сейчас «Доктор Албан». С него и начнем.

0: Тарас Кот на Ретро FM.
1: Ну что, ребята, сегодня вторник, 6 октября. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны и звезды советуют порадовать тебя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь, время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого, день потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они могут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте. Давайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: 7:07. Давайте загадаем желание и проснемся в классном настроении в этот вторник.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 6 октября. Приветствуем вас. Первый смен. Саша, Рита на местах.
2: Здравствуйте.
1: Чем мы 6 октября знаем?
2: Мы знаем, что произошло кое-что очень интересное. Нормально. Короче, в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж».
1: Да-да-да, как сейчас помню.
2: Да, так и не была еще, но очень надеюсь, что как-то получится побывать, потому что, ну, это же великолепие какое-то.
1: По крайней мере, звучит очень красиво. Да, я бы сказала, роскошно.
2: В общем, ребятушки, ну, это такой очень интересный досуг, и мы сегодня в целом решили поговорить о досуге. Если бы, конечно, у нас было Мулен Руж, то, может быть, мы бы, знаешь, каждую пятницу, хопа, какое-то платье на себя надели, все в стразах, в пайетках и уже там.
1: Вот сразу видно, что ты не зумер, Маргарита, а все-таки миллениал, ты палишься.
2: Че?
1: Потому
2: Че
1: что, там? Ну, я тут проверил, вот кто как отдыхает, так. Зумеры против миллениалов. И вот именно миллениалы, понимаешь, вот они предпочитают либо вечеринка, точнее, такая активная, вот и большая компания,
2: конечно.
1: Ну, конечно же, с напитками, которые могут там вредить здоровью, да, классика. Либо вот какой-то гастродосуг, там, не знаю, дача, шашлык там и так далее. А зумер, это просто
2: чего
1: люди, которые ходят
2: клубы?
1: На соло-свидание, одному в ресторан тихонечко посидеть. Или играют какие-то детские игры, называется у них кидалтинг. А вообще большую часть времени посвящают осознанности. И не надо. Максимум, самое вредное, что могут употребить, это безалкогольное пиво.
2: Я в такие моменты говорю, какая сгуга, что делать?
1: Да, ты, конечно, красивый, тебе 22, но ну какой же ты скучный.
2: Да, в общем, ребят, сегодня говорим про досуг. Вот какой досуг вы предпочитаете? Как к нему готовитесь? Вот тоже вы зумер, миллениал, предпочитаете, ах, нарядиться или, ну, вот тоже тихенько почитать книгу. А есть же еще люди, которые, знаете, любят какие-то тематические истории. Там, не знаю, клуб любителей Гарри Поттера, вот там одна Гермиона, другой Рон, в общем, переодеваются. Или какие-то исторические, знаете, вот эти вот, когда они борются на мечах, у людей же действительно есть огромное количество костюмов, они стоят очень дорого, вот, и им кажется, что они рыцари какого-то там века, у них есть свои турниры.
1: Да-да-да, и такое случается. Давайте мы сегодня поговорим, а как вы досуг свой разнообразите, как вы его проводите, что придумываете, с кем, или, может быть, тоже предпочитаете в одиночку, как молодое поколение.
2: Может, в гараж зашли со своей ласточкой, и уже хорошо обнялись. Пишите нам во все соцсети, а мы сегодня будем читать все это.

0: На столичных часах 7:18. Доброго утра, классного вторника. Ребята, октября вот такого, что прям, ой, какая же золотая осень, чтобы могли сказать. Вот пусть осень будет именно такой. По крайней мере, мы, первая смена, Саша, Рита, наш звукорежиссер Александр и даже ведущий новостей Вадим Ривман. Будем здесь трудиться, я изо всех сил для этого.
1: Аки пчелки. Так, значит, рассказывают, у нас сегодня тема про то, как предпочитаем проводить досуг. А да, вот мужчина один, я считаю, он красавчик, объехал почти весь мир ради одной очень известной сети кофеен. Такой, знаете, где говорят твое имя и еще пишут...
0: На кружечке. На кружечке. Ну, поняли, о чем.
1: Короче, айтишник из США придумал себе вот такое классное занятие, я считаю, классный досуг. Почти 30 лет путешествует по миру с необычной целью. Посетить каждую кофейню. С 1997 года побывал в 20 563 заведениях в 74 странах. Продолжает свое путешествие. Вот. Потратил достаточно много денег. Но мне кажется, несмотря на то, что эти кофейни открываются постоянно, это очень классное мероприятие. Вот так вот у тебя есть некая цель.
0: Да, это очень хорошая зарплата, судя по всему, тоже у человека. Но чтобы вот столько тысяч, да, посетить заведение. Потому что, ну, на мой взгляд, как бы выгоднее даже фанатам Гарри Поттера быть. Ну, приехал ты в Лондон, ну, походил вот по этим чудесным местам. Да, конечно, дорого, но все как будто в одном месте. А тут, ну, как бы давай 20 тысяч посетить.
1: А сколько у него чашек вот этих вот, представляешь? Он потом может, кстати, их продать, потому что многие люди же их коллекционируют. А купить себе путешествие. Пау!
0: Такое тоже может быть.
1: Вот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 10 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейлин и бонус скидки дилера. Банк «Партнер ВТБ ПАО». Не верно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Вечеринка. Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
2: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
7: Реклама.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды. Борды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
12: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Легендарные хиты Depeche Mode с оркестром. В исполнении Devotion Mode. 17 октября. Филармония. 6+.
14: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири.
15: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо.
16: 12+.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
18: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: только бы ты знала, как тебя люблю.
1: Я не вру.
0: Это да. Именно этого артиста вспоминаю каждый раз, потому что тот случай, когда не менее удачный ремейк, который мы все прекрасно знаем, Филиппу Бедросовичу отдельный привет.
2: И он такой сейчас: Саня, спасибо, приезжай в гости, будем гардероб мой смотреть.
0: А я тоже о тебе вчера вспоминал, да. Ну, как обычно, созваниваемся. В общем, 7:30, говорят, новость серьезная на подходе. Ну, тогда давайте уступим место. Расскажет Вадим Ривман. Новости на Ретро.
3: У меня, конечно, такого бэк-вокала не будет, Саша, да. Но расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, общение учителей с родителями в чатах необходимо считать рабочим временем или отводить на это специальные часы. Такое мнение высказал сегодня замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Общественник отметил, что телефонные звонки и онлайн-совещания не должны проходить за счет личного времени педагога, поэтому час-полтора рабочего времени учителя необходимо отводить на чаты и личное общение с родителями и учениками. Александр Лукашенко поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. По словам президента Белоруссии, такой маршрут будет востребован у жителей страны, которые в последние годы стали чаще ездить в Россию. Ранее министр транспорта нашей страны Андрей Никитин сообщал, что время в пути между двумя столицами по ВСМ может составить около 3 часов. Поезда на линии смогут развивать скорость до 400 км в час. Роспотребнадзор запросил у Минздрава Вьетнама информацию после сообщений о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов. По данным СМИ, несколько семей заболели в одном из отелей Камрани. У туристов резко повышалась температура. Ведомство взяло ситуацию на контроль, запросило результаты расследования и оценку возможных эпидемиологических рисков. Туристам рекомендуют чаще мыть руки, использовать исключительно бутилированную или кипяченую воду и избегать бассейнов с сомнительными санитарными условиями. В России могут отменить льготную ставку НДС на деликатесы, на устриц, омаров, лангустинов и лобстеров. С инициативой выступила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас налог на эти товары составляет 10% вместо 22%. Отмена льготы принесет федеральному бюджету около 6 миллиардов рублей. Спикер считает, что любители лобстеров повышение ставки практически не заметят. При этом продажи морепродуктов за первое полугодие выросли в натуральном выражении на 21%. Для сравнения, весь рынок продуктов питания подрос всего на 2%. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон». Решение 41-летний хоккеист принял еще летом вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе Кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: 7.35, точное московское время. Пора поиграть. В первой смене у нас «Руса-туриста». Игра, которая связана с путешествиями и, конечно, иностранными языками.
1: Си. 23-24-88-3, код Москвы 495. Можно выиграть термокружку. Звоните.
2: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
6: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
5: Каждое воскресенье в час дня
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
6: Подробности на сайте retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Христо.
1: Облика морали.
0: Первый смех на Ретро-ФМ.
2: Итак, игра «Русы туристов», в которой можно заполучить фирменную термокружку Ретро-ФМ, если правильно ответить на вопрос, связанный с иностранными языками. И это попробует сегодня сделать наш гость из Москвы. Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здрасте, здрасте. Валерий, у вас какой любимый язык, помимо русского?
3: Немецкий.
4: Немецкий. Ну, кстати, сегодня чуть-чуть будет пересечение. По звучанию, мне кажется.
2: По жесткости звучания?
4: Ну, да, будет похоже немножечко.
2: Ну, хорошо. Валерий, а вы вот где бывали? В Германии, то есть вы, наверное, уже были, в том числе, поэтому, наверное, и любите, да, язык?
3: Ну, был, конечно. Я во всех немецкоговорящих странах был. Германия, Австрия, Голландия, Швейцария. Мне там очень нравится. Но, к сожалению, сейчас очень сложно.
2: Да ничего,
3: попасть.
2: Будет время. Будет время, еще вернетесь обязательно. Ну а сейчас мы вам предлагаем все-таки отправиться с нами в Норвегию. Да, итак, представьте такую ситуацию. Мы с Ритой приехали в Норвегию. Хотим найти ближайшие кафе и попробовать что-нибудь местное. Спрашиваем у жительницы Норвегии, а где здесь можно поесть? И вот, что она отвечает.
5: Du kan prøve brunst på kaféen rundt kjørnet.
2: Что же она нам предлагает? Попробовать коричневый сыр в кафе за углом. Попробовать суп из оленины в кафе напротив. Или купить копченого лосося в магазине за углом.
3: Я думаю, что первое, сыр.
2: Коричневый сыр в кафе за углом принимается. Уважаемые жительницы Норвегии, си или не си там, как у вас принято?
5: Du kan prøve brunst på kaféen rundt kjørnet. И видно, что человек вот поездил, понимаешь, по каким-то таким странам, которые, ну, тут как-то есть немножечко немецкого же. Потому что брюнст вот этот, это реально норвежский коричневый сыр. Вот,
3: правильно.
5: Хоть это может звучать как выдумка, но это местная штука. Скажите, а вы знали или нет, или догадались?
3: Нет, я по интуиции услышал. Решил, что это именно это.
2: Оно у вас отлично работает.
5: Именно оно! Вы молодец!
2: Да, вы получаете фирменную термокружку и искренние пожелания от нас, да, рано или поздно возобновить ваши путешествия, да, по-прежнему тренировать немецкий язык, а может быть освоить еще какой-то дополнительный, чтобы путешествий было в вашей жизни как можно больше. Ну, а мы продолжим.
3: Надо на китайский переходить, наверное.
2: Слушайте, перспективно звучит, задумайтесь об этом, и мы тоже подумаем. Ну, а сейчас послушаем саундтрек из фильма «Красотка».
0: Руссо Туристо.

0: Кто-то любит пересматривать фильмы классику, кто-то фанат сериалов, кто-то предпочитает одиночество в гараже, а кто-то общаться с природой. У всех свой досуг. И сегодня мы решили поинтересоваться у вас. А какой досуг предпочитаете именно вы?
1: Пишите нам в соцсетях, ребята, и мы очень скоро все это просчитаем.
2: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
5: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру.
7: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVLF.
8: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
9: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы решили поговорить о том, как вы обычно отдыхаете и развлекаетесь. Какой досуг предпочитаете? Вот сообщение из соцсетей. Полетели. Андрей пишет, который не изменяет своим принципам. Мой досуг известен всем. Рыбу я ловлю и ем. Ну и, конечно, фотоподтверждение. Андрей, большой горячий привет от первой смены.
2: Так, Алексей, она пишет. Добрый день. У нас самый классный досуг. Мы вместе с собакой бегаем. Занимаемся каникроссом, разновидности ездового спорта. И с нетерпением ждем наступления зимы, чтобы начать бегать на лыжах. Блин, как здорово. Я подумала, я своему скажу, а теперь беги. Он такой мне, че это ты беги? Дай поспать, а? В конце концов.
1: Матвей пишет историю, которая, возможно, отзовется тоже у многих. Доброе утро, мой личный досуг после напряженного дня. Прийти домой, лечь на диван, включить PlayStation и играть. Я большой поклонник видеоигр с 2005-го. Только видеоигры дают возможность окунуться в разные миры, эпохи, реальности. Примерить разные роли. От солдат, спецназа, космического десанта до фэнтези-мага. Или, например, охотника на какую-нибудь нечисть. Знаю всю вселенную Resident Evil, ну вот, которая с Милой Йовович, «Обитель зла». В общем, Матвей, я думаю, что многие сейчас вам так мысленно взяли и пожали руку.
2: Я еще не смотрела, но я сначала посмотрю весь Marvel, как, собственно, обещала, а потом уже вот до этого доберусь. Так, Юль напишет. Доброе утро, Саша, Рита. Чисто девочкин досуг. В тире пострелять. Хорошо.
1: Да.
2: Так, Константин говорит. Доброе утро, мой досуг везде со мной. Я вот посмотрела, кстати, поискала в интернете. Это уникальный древний инструмент, который помогает расслабиться, взбодриться, помедитировать. Это варган, который легко помещается в кармане. Легкий, удобный, а самое интересное, необычный. Вот, я сейчас загуглила. Ну, такая интересная штука. Я, кстати, никогда ее не видела. Ну, я не знаю, как это объяснить. Тоже посмотрите в интернете. Вот, хорошо. Написано древний язычковый музыкальный инструмент, в котором звук извлекается с помощью колеблющегося язычка. Вот, ну, такая, не знаю как. В общем, посмотрите.
1: Спасибо, Александра. Вот это свое музыкальное мнение тоже добавляет крокодилом, показывает жестами.
2: Как всегда.
1: Ну что, ты не знаешь, не знаю, зато знает ветер. Об этом споет группа «Браво» сейчас, а мы будем ждать ваших свежих сообщений. Погнали! Погнали!

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Сергей Собянин сообщал, что со вчерашнего вечера в сторону московского региона летели 650 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах и 105 на подлете к столице. Вертолет с тремя членами экипажа совершил жесткую посадку на Камчатке. Воздушное судно сейчас лежит на боку, повреждены лопасти. Командир экипажа вышел на связь после посадки, сообщил, что угрозы жизни и здоровью людей нет, причины ЧП выясняются. К месту посадки уже вылетели спасатели. Вертолет принадлежит АО «Камчатское авиапредприятие». Судно перевозило грузы, отмечает агентство ТАСС. Росстат зафиксировал обвальное падение производства лососевой икры в России. Главная причина – провальная путина на Дальнем Востоке. К 29 сентября рыбаки выловили менее 100 тысяч тонн лососей против 334 тысяч тонн годом ранее. Падение выловов составило около 70%, а именно от объема добычи напрямую зависит количество икры. Таким образом, при нынешнем вылове страна получит только порядка 4,5 тысяч тонн икры дальневосточных лососей. Для сравнения, среднегодовое потребление в России оценивается экспертами в 10-15 тысяч тонн. Ну и последнее. В крупнейшем городе Казахстана Алматы на старт вышли люди и собаки. Гонки назвали Dog Run. Дистанции 200-400 тысяч метров. На старте можно увидеть как маленьких собак, например, чихуахуа, так и больших доберманов или овчарок. Все питомцы бегут со своими хозяевами. Dog Run – это соревнование на скорости и преодоление дистанции. Побеждает тот, кто придет к финишу первым. Для владельцев собак забег – это возможность узнать своего питомца, на что он способен. Организаторы хотят сделать соревнования в Алматы ежегодными. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем отличного дня.
1: Ретро-ФМ. Саша и Рита в утреннем шоу.
2: Первая смена.
1: С 7 до 11.
3: Примем 9-го столица. Доброе утро, Саша и Рита.
4: Здрасте, здрасте.
3: В ближайший час будем все очень четко контролировать. В первую очередь фейки. Для того, чтобы, во-первых, пригласить вас в игру. Во-вторых, разыграть, например, сертификат на 5000 рублей в маркетплейс.
4: Да, а еще мы будем говорить по нашей теме. Ребятушки, сегодня в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». И сегодня говорим о вашем досуге. Какой предпочитаете, как к нему готовитесь? Вот эти вот блестки, стразы, как у миллениалов, как мы выяснили, или тихенько сидеть спокойненько сами с собой, как зумеры, а может еще какой-то у вас есть, мы не знаем, рассказывайте нам.
3: Делитесь обязательно в соцсетях, а мы пока поделимся с вами хитами, проверенными поколением. Супер дуэт Modern Talking на Retro FM.

0: Тарас Кот на Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на 6 октября, на вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать тебя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: И просыпайтесь в классном настроении.

0: минут девятого столицы. Доброе утро. Ну что, как ваш октябрь, как ваш вторник? У меня ремонт продолжается, если честно, да, еще столько всего закупать. Да, вот эти кредиты. У тебя, кстати, как дела? Я бы тебе занял, кредит помог закрыть. Ну вот видишь, такая ситуация жизненная. Вот, да, непростая.
1: Что-то
0: поэтому...
1: ты выдумал, задумал.
0: В общем-то, именно этим и занимаются половина россиян. Специально прибедняются, намеренно занижают свои доходы перед родственниками, придумывают проблемы перед коллегами, друзьями. А все для того, чтобы не просили в долг. Да. А еще, чтобы не завидовали и не портились вообще отношения из-за денег.
1: Вот, ну, соточку дашь хотя бы?
0: Слушай, ну, я тебе говорю, еще сифон поменять надо, понимаешь, на раковине
1: фан. Сифон!
0: Вот, вот наш звукорежиссер, Сашка, сразу ты не понял. Полгода первые свои шапки норковые ходил, как бы, да, и говорил, да, денег немного, но мы-то видим-то, видим, что человек роскошный.
1: Шубы из песца убрал.
0: Ты бы еще в налоговую сходил, понимаешь, там тебе бы что-нибудь пересчитали бы после этой песцовой шапки там или норковой. Поэтому есть такой факт, да, половина россиян специально создают образ бедного человека для того, чтобы, а, не осложнять взаимоотношения, и, б, чтобы не давать в долг. Брать это на вооружение или нет, решать каждому
1: брать
0: самостоятельно.
1: Брать ты мне не. Или не брать? Первая смена. Ретро-ФМ. This is the story of my baker.

0: Доброе утро, 8.17. А ты во сколько на работу сегодня приехала?
1: А что такое?
0: Да просто вот тут сообщение прилетело. Привет, ребята, все класс, слушаю вас с 5 утра. Я такой думаю, я что-то не знаю, что ли? Или у Мариева, или у Андрея Мариева сегодня была соведущая.
1: Есть.
0: Надо как-то пораньше просыпаться, а то я так чувствую, коллеги, что-то там что-то мутят.
1: У нас есть еще одна предпервая смена. Так, а давай сейчас, знаешь, как переведу тему.
0: А давай!
1: Короче, ты же тоже фотографировался дома с ковром, правильно? Было у тебя такое?
0: Было, конечно. Есть даже, хранится.
1: Вот, у меня есть идея. Та фотография, которой у нас еще не было. Вроде ковер, но не там, где бы нам думалось. В Дагестане дайверы устроили настоящий быт на дне водохранилища.
0: Так.
1: И, в общем, на дне черкесского водохранилища появилась... Ну, прям очень необычная квартира в регионе. Дайверы собрали стену, ага. Повесили на нее ковер тот самый.
0: А это все под водой происходит?
1: Да. Добавила привычные элементы, ну, какого-то, знаешь, домашнего интерьера. Вот, и чтобы картина была совсем убедительной, под воду отправились холодильник, кухонная, как говорится в нашей игре, плита. Вот, я думаю, слушай, а если сдавать эту квартиру, почасовая оплата вообще хорошо, потому что там кто продержится дольше там, ну сколько дайверы первый раз могут?
0: Да,
1: на 5 минут.
0: По телефону, опять же, там не потрещишь, да? Есть какие-то ограничения в этой квартире? Вот там чисто для зумеров счастье, одиночество, тишина и, возможно, даже темнота.
1: Вот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 10 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
3: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 111-774-668-98-40-0+.
9: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
1: Ретро-ФМ.

0: Для того, что было позади, мы плавненько будем возвращаться в момент настоящий, потому что буквально через несколько секунд вас ожидает выпуск свежих новостей. Ну а еще у нас в этом часе будет вейконтроль и возможность получить классные призы от RetroFM. Оставайтесь в компании с первой
1: смены. Все правильно сказал.
2: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире РетроФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В следующем году минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день, пишут РИА Новости. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитывается, исходя из МРОТ и количества календарных дней. Поэтому в полном месяце выплата составит около 933 рублей в сутки, а в феврале может превысить 1000 рублей. После передачи данных работодателям социальному фонду выплаты обычно поступают в течение 10-15 календарных дней. Рустам Миниханов дал поручение обеспечить теплом все школы и больницы Татарстана с 5 октября. Он обязал перевести аварийно-диспетчерские службы и ремонтные команды на круглосуточный график, сформировать запас материалов для быстрого устранения неполадок и оперативно реагировать на жалобы граждан. Отдельно обсуждалась проблема пожарной безопасности при эксплуатации обогревателей. Поручено провести разъяснительную работу с населением по безопасному использованию бытовых приборов и газового оборудования и напомнить о важности соблюдения требований к вентиляции, пишет «Московский комсомолец». 10 и 11 октября в центре Казани ограничат движение транспорта и введут запрет на парковку на ряде центральных улиц. Ограничение связано с подготовкой и проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон». Также запретят парковку напротив автостоянки на Кремлевской набережной. Движение будет ограничено по улицам Вишневского, Подлужной, Фатыха Мирхана, Сибгата Хакима, Чистопольской. Вокруг стадиона «Акбарс-Арена» полностью ограничат движение транспорта, пишет портал мэрии Казани. В классическом читальном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан начала работу книжная выставка, посвященная 120-летию татарского театра. В экспозиции собраны уникальные материалы из фондов библиотеки, которые помогут прикоснуться к истокам татарского театра. Редкие издания, рукописные списки первых татарских пьес и драматических произведений классиков, периодические издания и другие документы. Выставка будет работать до 15 ноября, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня. Сегодня доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации RetroFM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на RetroFM.
2: RetroFM для слушателей старше 12 лет.

0: Так, 8.34, точное московское, на всякий случай напомню, а это время, когда мы ищем слушателя. Нам нужна свежая кровь.
1: Да, на фейк-контроль. Слушатель, который такой тоже, знаете, будет в поисках правды или фейков в нашей игре.
0: В активных поисках, как говорят в одной соцсети.
1: А, да, за это будет получать подарочки. Вот есть сертификат Marketplace на 3000, на 5000. Это я просто хотела, ну, пчелу изобразить, понимаешь? Я сейчас внезапно поучаствовала.
0: А ты поработай, изобрази пчелу. Чуть-чуть больше, поработай.
1: Талантов. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Камалеева от улицы Тулпар до Сахарова. Также по Патрислумом от проспекта Камалеева до Космонавтов. И по улице Даурского от станции метро Аметьево до Карбышева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Фейк-контроль. Первые изменения.
1: Сегодня отличать фейки от правды будет Геннадий из Белгородской области. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро.
3: Доброе
2: Хорошего
3: утро.
2: Хорошего настроения всем.
1: Ой, спасибо вам тоже. Ну, а расскажите, Геннадий, спасибо. Вы как обычно информацию ищете? В интернете? Может, вы подключаете искусственный интеллект? Или доверяете энциклопедиям, у вас книги дома стоят? Или как-то у знакомых, начитанных и умных спрашиваете? Как у вас происходит?
2: В основном в интернете сейчас все ищет.
1: Понятно. Всему ли, всему ли вы верите, что читаете в интернете? Или там перепроверяете по три раза?
2: Конечно, нет. Приходится перепроверять много раз.
1: Это вам пригодится.
3: Так, ну что, давайте выберем тему. Будильник, утюг, цунами. Что вам больше нравится? Про что будем говорить?
2: Будильник.
3: Будильник.
1: Давайте.
3: Супер, ну что, тогда выбираем, правда или все-таки фейк. Первый будильник за 400 лет до нашей эры изобрел древнегреческий философ Платон. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это... Это правда! Это был водяной будильник, он состоял из двух соединенных между собой сосудов. И вот вода переливалась из одного сосуда в другой и создавала светящий звук.
1: Поздравляем, балл у вас есть. Так, второе. Будильник стоит в спальне у 99% россиян. Правда или ложь?
2: Если только на телефоне.
1: Ну тогда что, правда или неправда примем?
2: Ну, если берем телефон, то 100% так, даже можно сказать.
1: Ну, здесь про будильник говорится конкретно.
2: Про будильник. Ну, давайте, пускай будет правда.
1: Правда. А это неправда. 80% подтверждает статистика. А остальные, не знаю, наверное, на работе сразу ночует, чтобы не просыпать.
3: Скорее всего. Вот. У меня везде стоит будильник вообще, если честно. Ну,
1: и даже просто в магазинах, знаете, заходит там уже продуктов купить, да, и тут раз будильник. А это вот для женщины с рыжими волосами, да-да-да. Уважаемые посетители.
2: Если по моей семье смотреть, не маленькой, то у нас у всех будильник стоит.
1: Ну, молодцы. Зато не проспите ничего важного. Хорошо.
3: Так, третье. Научные исследования доказали, что постепенно усиливающий приятный запах будет человека легче и лучше, чем резкий и громкий звуковой сигнал. Правда или ложь?
2: Ложь.
3: И это? На самом деле это правда. Это же аромабудильники. Вы не знали о таких? Еще есть цветовые, которые медленно-медленно начинают свет делать ярче и ярче. Очень приятные. Надо, кстати, такой купить.
1: Да, получается, что сегодня один из трех, и сертификат остается у нас. Геннадий, мы будем вас ждать снова.
3: Зато
1: вас...
3: была классная игра, вы такой,
1: да,
3: приятный,
1: да,
3: человек.
1: Столько позитива-то принесли нам. Поговорили? Классно. Но по правилам игры, да, сегодня подарки мы вам никакие не вручаем, а будем ждать вас снова. Может быть, уже в другой игре, где вам повезет чуть больше. А пока классного вам вторника. Давайте вернемся к музыке, у нас группа «Комбинация».
0: Руссо Туристо. Фейк-контроль.

0: идеальное предложение в любую из наших игр первой смены, мне кажется.
1: Да, есть такое. Пойдем со мной, что где когда выигрывать денежки
0: до 30 тысяч
1: рублей. Или пойдем в нашу рубрику «Между тем», где мы сегодня обсуждаем досуг. И вот расскажите нам, пожалуйста, какой досуг вы любите, как ты готовитесь к нему заранее, блестки надеваете, или, может быть, костюм Гарри Поттера, может, вы, ну, тусуетесь с фанатами Гарри Поттера, мы же не знаем. Пишите во все соцсети, а мы все это прочитаем.
2: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. КОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
15: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
16: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года. Только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
18: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
19: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 миллилитров 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: Интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
22: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
21: И включай интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
22: 11+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы говорим о том, как, какой досуг вы предпочитаете, как любите развлекаться, отвлекаться, восстанавливать силы, что именно предпочитаете, об этом пишите в наших социальных сетях, и мы обязательно это все разберем. Баскетбол и все, что активное, что радует душу и сердце, пишет Евгений, от чего глаза горят. Ну и благодарит за эфир, да, какой у вас смех заливистый и задорный. Я думаю, это конкретному человеку. Слово «заливистый» мы, по-моему, только к одному сотруднику применяем.
2: Ты про Саню?
1: Да, да.
2: Так, Марина нам пишет: «Добрый день. После целого дня телефонного общения с любименькими клиентками обожаю в тишине позалипать над картиной по номерам. Это просто чудо видеть, как из белого холста начинает проступать что-то яркое и новое».
1: Так, хорошо, еще.
2: Еще себе.
1: Больше, больше.
2: Так, значит, Николай нам пишет: «Город Электросталь. Свой досуг прошел в спортзале. Штанги, гантели, тренажеры. Занимаюсь более 3 лет и своим результатом очень доволен». Тоже круто.
1: Молодец, да.
2: Далее Александра говорит: «Читаю, гуляю. Главное провести время в тишине, потому что в обычной жизни, в буднях всегда очень много шума. Машины, люди, телефоны, телевизоры. Это, знаешь, как мои родители говорят: ну как у тебя дома полный? У меня всегда полная тишина, полутемень. И играет какой-нибудь лаунж фоновый». Я говорю: да потому что мне вот тут вот хватает вот этих громких людей. Мне дома нужна полная тишина. А еще у меня нет телевизора. Они говорят: как же у тебя нет телевизора? Я думаю, так это же великолепно.
1: Ну, зато у нее есть Ривман,
2: ну, да,
1: который новости сообщает.
2: Мне, если надо, я ему звоню, да, говорю: давай там.
1: 21:45, спишь мне. Я понимаю, ты больше утренний, но все же. Маргарита: «Доброе утро. Мой любимый способ провести время – это сесть с чашкой ароматного чая или кофе, укутаться в теплый плед, устроиться у камина и погрузиться в чтение увлекательной книги». Очень атмосферно, Маргарита рассказала.
2: Да. Кирилл говорит: «Я провожу досуг за газетой или телефоном».
1: Хорошо. Ну, давайте так. Мы вернемся обязательно к сообщениям. Пишите ваши истории, ваши предпочтения. Может быть, даже есть конкретные случаи, да, вот события,
2: ребят,
1: которые можете
2: писать. Ребят, у меня вопрос. Тусовщики есть? Ну, где там мои, которые: «А я иду, вечеринка, бары, клубы». Ну, давайте, вылезаем.
1: Твои? Ты те, кто тусит только... по врачам, суставы проверяет? Да, давай говорить откровенно. Что ж, Сандра, вечно молодая, вечно бодрая и радующая своими хитами, сейчас на Ретро-ФМ, а первая смена продолжается.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: Всем классного утра вторника. Это первая смена. Это 9.00 столицы. Это Retro FM. Есть новости. Есть Вадим Ривман.
1: Уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили установить академические стипендии на уровне минимального размера оплаты труда. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, представляющий «Единую Россию». По мнению парламентария, такая мера позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на поиске подработок. Сейчас средний размер академической стипендии составляет чуть больше 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов больше 10 тысяч в месяц. Напомню, сейчас МРОД составляет примерно 27 тысяч рублей. Страховщики предупредили о нехватке выплат ОСАГО на ремонт автомобилей. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции техобслуживания могут отказываться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на страховые компании.

0: Правоохранительных органов сообщают о якобы проблемах у родственников или требуют сохранить разговор в тайне. Кроме того, аферисты обещают детям легкий заработок за передачу банковской карты, обналичивание или перевод денег, а иногда склоняют несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожая им или их близким. Ну и последнее. Норвегия первой в Европе решила массово ограничить очки с ИИ в общественных местах. Мера направлена на защиту приватности граждан от скрытой фото и видеосъемки, о которой окружающие могут даже не подозревать. Список мест, где использование таких гаджетов будет вне закона, получился обширным. Под запрет подпадают детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы, оздоровительные центры, парки и пляжи, музеи, торговые центры, парки, развлечения, любые помещения с раздевалками и душевыми. Там очки со встроенным искусственным интеллектом использовать нельзя. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.
1: Приветствуем всех. Саша Светлов, Рита Субботина на местах.
2: Здрасте, здрасте, приветики.
1: На первый-второй рассчитайся. Да-да-да, уже спорт подбирается к нам. Много новостей, постараюсь все уложить. Физкульт, привет, один.
2: Да, что ГК тоже. Что ГК, да? Что, где, когда? Или ЧГК, хотела я сказать. Тоже подбирается вместе с этими своими до 30 тысячами рублей.
1: Вот это очень грамотно, хорошо.
2: И тема наша сегодняшняя. Мы сегодня разговариваем про досуг. Какой досуг вы предпочитаете? Как к нему готовитесь? Стрелки, блестки или с книгой посидеть у камина? Все это пишите, а мы будем читать.
1: И послушаем Майкла Джексона на Retro FM Black or White.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Гороскоп на 6 октября на вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать себя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте. Вкладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: А еще, если будет спорт, то день будет 100% успешен. У нас он через несколько минут.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро и классного спортивного вторника всем неравнодушным. Мира Андреева впервые в карьере отобралась на итоговый турнир WTA. Отмечу, что она стала третьей спортсменкой, гарантировавшей себе место на итоговом турнире. Ранее квалификацию обеспечили представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. Кстати, в четвертьфинале турнира в Пекине, который сейчас проходит, Андреева встретится с отечественницей Екатериной Александровой. А вот Даниила Медведева дисквалифицировали с турнира в Пекине. Он попал мячом в лицо болельщику в матче 1/2 финала, к сожалению, да. Доминаур вышел в финал на отказе Хуркача. Что там в хоккее? Чемпионат КХЛ продолжается. ЦСКА победил Салават 3-1 и выиграл 9-й матч подряд. Красавчики. Акбарс уступил Локомотиву 0-2. Металлург пропустил 5 голов от Адмирала, соответственно, проиграл. Лада крупно проиграла Шанхаю 0-5. Ну а Торпеда победила Минское Динамо 2-1. Там по булитам все решилось. Еще капитан Вашингтона Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. По словам форварда, он принял это решение летом, а еще он принял важное решение, ну так, с легкой улыбкой, что будет производить пенное, да, когда завершит карьеру, даже уже договорился с производителями, потому что сам очень любит этот напиток, как сказал, который, конечно, может вредить здоровью. Тампа с 1+1 от Михеева и 0+2 от Кучерова обыграла Филадельфию со счетом 4-1. Наши пацаны и здесь решили все. Франция разгромила Бельгию дома в 4-м туре Лиги наций 4-1. Италия, в свою очередь, обыграла Турцию 3-1. Поздравляем итальянцев. Далее, для тех, кто интересовался, «Спартак» и «Эзекиэль Барка» продлили контракт до 2030-го. Краснобелые могут спать спокойно. А вот «Бавария» и «Харри Кейн» близки к продлению контракта до 29-го. Переговоры приближаются к завершению, как сообщает источник. Но я отмечу, что действующий контракт рассчитан до лета 27-го. Ну а в завершении, да, есть еще одна торжественная новость. Сегодня свой день рождения отмечает российский телеведущий, журналист. Наверное, самый патриотичный спортивный комментатор страны Дмитрий Губерниев. Да, который в молодости, между прочим, был мастером спорта по академической гребле. 4-жды становился обладателем престижной премии ТЭФИ. Но в первую очередь о его достижениях говорит любовь миллионов зрителей и слушателей его программ. Желаем Дмитрию сил, здоровья, новых творческих свершений. А таких у него уже много, но будет впереди еще больше. И, конечно, дальнейшего успешного труда на благо российского спорта. С днем рождения!
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Доброе утро, спортивные наши. Саша и Рита на местах. Первый смена ретро-фм продолжается.
1: Здрасте. А для тех, кто, ну, как бы спорт спортом, но суши мы любим. Кстати, я всегда страдаю, расстраиваюсь, что суши это не ПП.
2: А больше суши или роллы?
1: Ну, роллы. Я роллы люблю. В общем, в Японии...
0: Вообще, я про котлеты говорила, но роллы люблю.
1: Да я все люблю. Ну, что ты вообще делаешь-то, а, сейчас? Короче, в Японии для туристов... Давай лучше про Японию поговорим, туда далеко ехать. Запустили суши-автобус для тех, кто не боится вот этих ваших плюс, там, сколько-то килограммчиков. Ну, или в зал ходит под новости спорта. А? Как я подвязалась. Короче, на втором этаже конвейер, внимание, с безлимитными суши. Ну, и роллами тоже, очевидно. Тарелки едут прямо рядом с пассажирами, пока автобус курсирует по улицам Токио. Кухня находится этажом ниже. И вот готовые блюда таким специальным лифтиком поднимаются наверх и отправляются прямо на ленту. Это единственный лифт, которого я не боюсь. Я бы в нем мечтала жить, наверное. Вот, прокатиться заодно...
0: Эту запеченную курочку бы подавали с чем-то. С яблоками, наверное.
1: Прокатиться и поесть стоит, ну, примерно $100. Обычное место. VIP стоит чуть дороже. Ну, чтобы как бы первому сушечки, да, все доставались. Вот это вот. Потому что, как правило, самые вкусные...
0: Право первого
1: вот, с этим,
0: угря.
1: Да, с сыром. Вот, ну как это, с Калифорнии. Их же сразу разбирают. А $30 заплатил, о, получай все. Но, с другой стороны, и в зале больше пахать придется.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 10 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Вечеринка Retro FM.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
18: В неповторимом миксе. Каждый день.
17: Ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Как часто мы говорили о том, что хиты, проверенные десятилетиями на Ретро-ФМ, заставляют нас танцевать уже с утра пораньше, но вот здесь прям даже текст конкретно об этом говорит. Make me a dancer, да?
1: Heartbreak, make me a dancer, да, есть такое. Я думала, ты сейчас скажешь, что есть человек, проверенный временем, который заставляет наш... А я такая думаю, да каким временем?
0: Только
1: мы всему-то
0: 25,
1: понимаешь?
0: Да, то совсем уже будем давить на возраст. Проверенный опытом работа на Ретро-ФМ. Прямо сейчас. Наш журналист и друг Вадим Ревман расскажет актуальные новости.
2: Обязательно сделаю это. Всем доброе утро. Итак, пенсии в следующем году повысят дважды. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца увеличат 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. А с 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом доходов соцфонда и экономических составляющих. Работающим пенсионерам, как отмечается, 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. Таким образом, их страховая пенсия в течение 2027-го может увеличиться даже 3 раза. Российские средства ПВО перехватили на подлете к столице еще 10 дронов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Суммарное количество сбитых под Москвой дронов минувшей ночью составило 134. Кроме того, силы противовоздушной обороны на дальних рубежах уничтожили 650 беспилотников. В небе над Московской областью за минувшую ночь были уничтожены 185 беспилотников. Следствие намерено попросить суд об аресте гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки. Васильева задержали накануне по делу о коррупционном преступлении. Игорь Васильев стал гендиректором парка «Патриот» в этом году. До этого, в период с 2017 по 2022 годы, он занимал пост губернатора Кировской области. 15 августа, напомню, стало известно, что суд приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве. Его взяли под стражу прямо в зале суда, а также взыскали 25 миллионов рублей в счет ущерба. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале объем трафика сократился на 6%. Такие данные приводят Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд. При этом объем фиксированного интернет-трафика, наоборот, вырос сразу в 1.5 раза. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Октябрь – это не только золотая осень, это еще и наши любимые осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда». Да, они вернулись на прошлой неделе, а мы продолжаем искать знатоков, интеллектуалов, кто может взять на себя ответственность и дать правильный ответ, чтобы получить деньги.
1: Жаль, ты не можешь, да, дозвониться, а то смотри, как все сошлось. У Ритки день рождения, до 30 тысяч можно выиграть. Какой подарок ты бы купил, но ты ведешь это шоу. Ребята, а вы можете дозвониться и получить до 30 тысяч рублей 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Губкина от Журналистов до Арбузова. Также по Салимжанову от Назарбаева до Хадид Акташа. И по улице Журналистов от Арбузова до Халитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
1: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
1: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
1: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
1: Подробности на сайте retrofm.ru.
0: Реклама.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
4: Радиохаб. 12+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
1: Retro FM.

0: Что, где, когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, точное московское 9.42. Продолжаются осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда». И сегодня на денежный приз в размере 5000 рублей претендует Наталья из Тулы. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, как будто вы немножко волнуетесь. Или послышалось?
2: Ну, конечно, волнуюсь.
1: Ну, смотрите, вы капитан. То есть мы уже к вам как к начальнику относимся. Мы вам доверяем, мы на вас рассчитываем. И вам, как капитану, в конце минуты нужно будет определиться, что же является финальной версией ответа. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Только играем честно, никакого интернета и подсказок
3: да.
1: со стороны.
3: И желательно, чтобы вот те,
1: ну, ответы.
3: Те версии, да, которые мы произнесем в конце, вы произнесете в конце, они как-то звучали. Тогда мы поймем, что человек был честный. Хорошо?
2: Хорошо.
3: Супер.
4: Однажды греческий торговец, перевозивший на корабле стадо овец, поссорился со своим пастухом. Разгневанный пастух решил разорить торговца и тут же купил у него одного барана. Внимание, вопрос. Зачем он это сделал?
2: Ну, наверное, баран был самым главным из баранов.
3: Или, может, то, что пастух хотел показать, что даже пастух может купить у этого, у торговца.
1: Ну, какой, нарушить какой-то порядок, да, возможно?
2: Да, он, да, порядок нарушил, да. То есть самого главного барана он забрал. Знал же, какой из них.
1: Да, а что случилось тогда? Вот барана он забрал. Что дальше может происходить, да?
2: Каким ну, бараны образом? Не знают, куда им бежать.
1: Не знают, куда идти, да, без вожака, если. Хорошо,
2: конечно,
1: еще.
2: Вожака как?
1: Так.
2: О, так, какая еще версия? Ну, что-то... Так. Ну, может, хотел показать, да, что...
3: Так, ну еще есть время, ну, можно еще какую-то третью, а потом уже выбрать, что вам кажется более...
2: Может быть, он хотел, да, как-то отомстить и купил. Ну, может быть, и такой вариант.
1: Да, там вопрос, зачем он это сделал, сейчас нужно будет сформулировать. Однажды греческий торговец, перевозивший на корабле стадо овец, поссорился со своим пастухом. Разгневанный пастух решил разорить торговца и тут же купил у него одного барана. Вопрос, зачем он это сделал? Итак, Наталья...
2: Ой, может быть, он что-то хотел подсыпать этому барану, я не знаю, в корм.
1: Так, вот. А это откуда версия взялась? Ее не было в течение минуты.
2: Ну вот сейчас вот подумала так.
1: Ну, вот, как-то и... да, она откуда не возьмись, как взяла. А что подсыпать, как, и что смысл? Дальше происходить должно быть?
2: Ну, подсыпал баран, ну, как бы это же голова, получается, баран упал, ничего делать не может, и...
1: Так, ладно.
2: Как бы и другие за ним не побегут.
1: Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Дело в том, что пастух очень хорошо знал животных. И он купил вожака и выбросил мгновенно в море. Естественно, что все бараны прыгнули за своим вожаком. Таким образом, на корабле не осталось ни одного животного. И купец потерпел громадные убытки.
1: Вот так.
3: Ну,
1: начало было правильным.
3: Ходили, да,
1: да, когда нет вожака и не знают, куда идти. Да, ну, но да. То, что они попрыгали за ним в воду, да, ну, как бараны. Да, этого мы не сформулировали вместе. Поэтому сегодня 5000 рублей остаются в банке Ретро-ФМ.
3: Но
1: вам, Наталья, спасибо, да, за рассуждение.
3: Да, ваша первая же версия была про то, что
1: вот ближе всего было,
3: главного,
1: да,
3: барана.
1: С первой,
3: да,
1: секунды. Ну, ничего, в следующий раз доформулируем, и вам обязательно повезет. Каждый день мы играем в радиоверсию «Что, где, когда», и у нас на кону денежный приз до 30 тысяч рублей. И вы, уважаемые слушатели, тоже присоединяйтесь к нам.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Как же быстро пролетели эти три часа первой смены на Retro FM. Ну, наверное, благодаря вот таким вечным хитам, как только что «Мама Мия» от Абы, кто продолжает у нас звучать.
1: Да. Но впереди еще целый час, и там мы будем уже петь. Там будет нейрохитярушка наш любимый. И, конечно, продолжим по теме говорить. А вот в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». И сегодня мы говорим про досуг. Какой досуг вы предпочитаете? Может быть, это что-то в стиле «Мулен Руж» как раз. Вот так нарядились, перья, хоба, стразы и пошли. Может быть, с книгой посидеть вечером. Может быть, в спортзал сходить. А может быть, что-то, что мы даже не предполагаем. Пишите нам во все соцсети. Сети, стучитесь, а мы все это прочитаем.
2: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
3: Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы выясняем, какой досуг предпочитаете вы, как развлекаетесь, как придумываете себе разнообразить свободное время. Вот Александр Назаров большущее сообщение написал. Александр и Маргарита, большое спасибо за предложение Радио Хаб. Звук потрясающий. Вот спасибо, что напомнили. Да, и всем тоже советуем. Я увлекаюсь саморазвитием, занимаюсь общественной деятельностью, связанной с помощью людям. Играю в театре, пою, слушаю музыку и юмор, смотрю фильмы, гуляю, дышу воздухом. Уже сколько всего. С вашей помощью хочу передать привет Ритулечке. Вот сейчас от другу. Крастулечки, моя любимая девчулечки. Вот так. Готов к серьезному отношению с тобой прямо сейчас и навсегда. Вот так. Потому что, ну, в общем, тут очень большое длинное признание в любви. Твой любимый мужчина Александр, твой Санчоус, твой крепкий орешек. Александр, передали Ритулечке привет. И спасибо, что поделились своим досугом.
2: Да, мы надеемся, что она вас слышала. Так, Светлана пишет нам. Здравствуйте, наше времяпрепровождение и отдых. Это сплошной хоккей. Мы с мужем активные болельщики. И в нашем славном городе Хабаровске сразу две команды. По хоккею с шайбой и по хоккею с мячом. А муж, еще и сам вратарь, играет в любительской хоккейной лиге. Соседи спрашивают, а вы дома-то бываете? Бываем, иногда. Мы просто живем хоккеем. Я ради любимого даже встала на коньки. А мне 62 годика. Светлан, вы супер вообще.
1: Вообще
2: круто.
1: Да.
2: А никак вы знаете, решится. Я была в группе поддержки одной, скажем так, красно-белой хоккейной команды. Это было так круто.
1: Со льдом дружим уже давно.
2: Обожаю. White Hot Ice, как бы. Да, получается.
1: Спасибо, ребят, за ваше сообщение, ваши истории, ваши признания. Мы будем ждать новые сообщения. Обязательно вернемся к теме досуга. Ну, а сейчас Леонид Агутин, Анжелика Варум споют нам про королеву.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Пятница уже 10, даже 1 минута 11. Чувствуете, как вторник разгоняется? Чувствуете? Первая смена это точно чувствует. А сейчас Вадим Ривман готов рассказать, что происходит в мире и в стране. Пожалуйста.
1: Да, готов уже. Рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в России хотят сделать бесплатное высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профобразования – перспективные кадры. А студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении в вузы. В Общественной палате предложили сокращать учебные день, если в школе холодно, а именно температура ниже 19 градусов. В этом случае продолжительность уроков в младших классах нужно уменьшить, а если ниже 18 градусов, то вообще отменить. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Отопительный сезон, напомню, уже стартовал в ряде российских

0: вылове страна получит около 4500 тонн икры дальневосточных лососей. Для сравнения, среднегодовое потребление в России оценивается экспертами в 10-15 тысяч тонн, то есть нужно в 2-3 раза больше. Ну и последнее. Хотели вытащить лодку, утопили Тесла. Необычный инцидент произошел в польском Кракове. Во время попытки вытащить лодку из воды с помощью троса полностью затонул электромобиль. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, полиция. Водолазы спустились под воду, закрепили на затонувшем автомобиле буксировочный трос. После этого спасатели приступили к подъему машины. Для операции использовали лебедку пожарного автомобиля. В результате электромобиль удалось вытащить из воды. А вот удалось ли вытащить лодку, не сообщается. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А с вами остается первая смена на Ретро FM. С добрым утром.
1: Столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мне понравилось. Вадим, рифма, знаешь, как присказки народные. Там хоронили тещу, порвали два баяна. Хотели вытащить лодку, утопили Теслу. Ну, такое на современном языке в 26-м году.
2: А кто знает, может быть, именно такое времяпрепровождение, такой досуг вам интересен. А мы сегодня говорим про досуг, потому что в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». И сегодня спрашиваем, а какой вы любите досуг? Ну, вот все вообще виды, которые, может быть, мы не знаем, а может быть, хотели бы узнать, пишите нам в соцсети.
1: А может, да, вы увлекаетесь тем, что вы просто поболтать с искусственным интеллектом любите. Вот мы вам и такое можем устроить. Нейрохит, испытание, подготовленное нейросетью, музыкальное, специально для вас. Не пропустите. Ну а сейчас хиты Opus, Life is Life на Retro FM.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Так, 6 октября, сегодня вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать себя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: А львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого, день потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство.

0: чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
0: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
0: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
0: И просыпайтесь вместе с нами.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Приветствуем всех! Сегодня первая смена говорит про досуг. О том, какой вы предпочитаете, какой вам ближе. И мы решили вот еще немного рассказать о том, а как в других странах принято развлекаться. Вот Южная Корея, мне кажется, ушла вперед планеты всей. Вот у них есть такой культ тотального ничего не делания. Да, в Сеуле, в пригородах, безумно популярное заведение, где люди платят просто за сеансы абсолютной тишины. Даже кинотеатры иногда продают билеты на такие странные сеансы. Люди приходят в зал, чтобы полтора часа, например, в полной тишине смотреть на полет самолета над облаками.
2: Так, а вот в Японии, я, кстати, подумала, что я вот что хочу сейчас. Одиночное караоке, хитокара. Вот, то есть там не какая-то шумная компания, а наоборот, крошечная будка на человечка. Вот, приходишь в одиночку, никого не смущаешься, поешь тебе. Слушай,
1: как
2: я прям...
1: одинокий пес в своей будке.
2: А я, кстати,
1: поешь
2: подумала. А вот смотри.
1: О том, что голоден.
2: Караоке, они днем, интересно, работают или нет? Потому что мы же после эфира можем, прикинь, первые люди, которые в 12 придут, гуляй, шарина. Блин, какая классная идея.
1: Надо подумать. Да, ну вот я еще, честно говоря, нашел про Финляндию, думал, рассказывать, не рассказывать. А ладно, расскажу. В общем, у них есть официальный, очень популярный вид домашнего досуга. Интересное слово калсарикянит, которое переводится буквально как употребление напитков в нижнем белье дома. Ну, то есть, это та ситуация,
2: виделись,
1: когда никуда не нужно идти, ни перед кем наряжаться, ты просто остаешься дома. Вот в чем есть. Берешь любимый напиток и расслабляешься. Это вот такой антипод походом в какие-то красивые места, заведения типа Мулен Руж.
2: Ой, как хорошо. А вот в Великобритании, если вдруг ты дома уже, ну, устал сидеть с этой доской, то можно немножечко, ну, как бы смешать и дом, и вообще не дом. Экстремальная глажка. Признанный, кстати, хоть и шуточный вид спорта, досуга. Люди берут утюг, гладильную доску и отправляются вот в очень неожиданные места. Я не знаю, там, на вершине горы гладят рубашечку. Может быть, катаясь на байдарках. Я даже слышала, что во время...
1: Без соревнований даже, по-моему.
2: С парашютом, прыгаешь.
1: Еще и в это время как-то удается им гладить. Ну, а мы, пожалуй, перейдем к своему, одному из самых любимых досугов. Слушать итальянцев на Ретро-ФМ. Погнали!

0: На столичных 10-19. Саша, Рита, первая смена и хиты, проверенные десятилетиями.
1: Да, есть и хиты, которые только входят в моду, и мне кажется, нам туда нужно. В Москве пройдет рейв для выгоревших. Ну, великолепно же, понимаешь? Вот, но только там не
0: тык-тык-тык. Подписи выхода нет или что? Что там будет?
1: Да, да. А вы точно психолог? Короче, вечеринка, но наоборот, будет с мягкими битами, спокойной музыкой, живым джазом, сопровождением, на фортепиано. Смысл рейва не разогнаться, а успокоиться. Хочется спросить, а рейв ли это? Вся жизнь впереди, надейся и жди. И тут наше.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 5. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 10 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдаче трейдинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод радио. Сиам Оазис Спа.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
9: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
10: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-870.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
14: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в «Тренди».
16: «Тренди.рф».
19: Бронь столов 225-44-33.
1: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Нужна мебель? Есть решение. «Мегамебель». Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в «Мегамебели» на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.

0: Да, сердце умеет много чего хранить. Но сейчас хотелось бы напомнить про другое ценное хранилище, в котором можно найти эфиры с гостями первой смены, узнать, кто приходил к Максу Ковалевскому, или послушать все-таки, возможно, упущенную программу «Ю» про знаменитого исполнителя ретро-ФМ.
1: И все это про Радиохаб, ребятушки. Заходим в ваш магазин приложений. Пишите просто на русском языке «Радиохаб», скачивайте и слушайте. Бау! Вот и все. Вот так все просто.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потери кормильца в следующем году повысят дважды. 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС. В феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. Работающим пенсионерам 1 августа проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. Их страховая пенсия в течение следующего года может увеличиться 3 раза. В Татарстане после похолодания днем воздух продолжит прогреваться. Ожидается 13 градусов тепла. Но на юго-западе из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. В среду 7 октября прогнозируются дожди, ветер усилится до 17 метров в секунду. Температура ночью ожидается в районе 2-7 градусов тепла, днем от 10-15. В выходные в республике установится спокойная антициклональная погода без осадков. Дневная температура поднимется до 17 градусов, пишет Московский Комсомолец. В Казани составляют протоколы об административных нарушениях в отношении безбилетных пассажиров, трамваев и троллейбусов. Проверки оплаты проезда проходят ежедневно. Их ведет контрольно-ревизионный отдел. За безбилетный проезд и использование чужой социальной карты предусмотрен штраф в размере 2 500 рублей. Оплачивать проезд необходимо при входе в транспорт, пишет портал мэрии Казани. С 1 по 10 октября пенсионеры по возрасту 60+ в Казани смогут бесплатно посетить музей Казанского Кремля. Акция традиционно приурочена к декаде пожилых людей. Вход в музей осуществляется на бесплатной основе при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта. Статус пенсионера можно подтвердить также через МАКС-ID, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, говорили мы уже сегодня про караоке, а чего бы не взять и не организовать это в прямом эфире Ретро-ФМ.
1: В конце концов, ребятушки, через несколько минут у нас будет нейрохит. Звоните, будем вместе петь, будем вместе угадывать, какую же песню, какой хит наша нейросетка загадала, и выиграть беспроводные наушники. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Копылова от Кашевого до Тецевской. Также по Вишневского от Ершова до Достоевского. И по Кремлевской от Чернышевского до Московской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: В игре нейрохит – одноумная нейросеть видоизменяет хиты, проверенные десятилетиями. Получаются новые песни, но с уже знакомыми нам давным-давно словами. И оригинал нужно будет разгадать Матвею из Ярославля. Здравствуйте, Матвей.
1: Доброе утро, это я сам.
2: Доброе утро.
0: Мы сегодня про караок говорили, вы скажите. Вы человек поющий, в себя верите, в свой вокал, да?
1: Ну, знаете, когда я один за рулем, иногда напеваю.
0: А кто этого не делает? Давайте так, мы все грешны. Ну что ж, надеюсь, что и сейчас у вас будет причина для того, чтобы напеть, а может даже спеть. Вот прям, чтобы душа разгулялась. Потому что песня, мне кажется, очень известная, заводная, припев знает, ну, каждый человек в нашей стране, 100%. Мне кажется. Итак, две подсказки. С любой угадайте, получите беспроводные наушники. Мы вам желаем удачи и запускаем первую подсказочку.

0: Итак, что там за мальчишка прокричал?
1: По голосу я сначала подумал, что это Лагутин, но сейчас вот я сижу, очень, знаете, похоже на песню такую, которую этот наш певец перепел. Она там по-другому была. Что там... Сейчас.
0: Ну что, что он перепел?
1: Мальчик хочет в Тамбов, тики-тики-тики-тики-так.
0: Тики-тики-та, от слова
2: тикет-билет.
0: Давайте припев есть сейчас.

0: Я думаю, оригинал не победит. И сейчас попрошу фрагмент припева, пожалуйста, поставьте нам. Ну, все-таки здесь победа Мурата Насырова. И победа нашего Матвея. Слушатели из Ярославля, который с первой подсказки разгадал. Итак, серьезно, по-мужски, решительно, забрал беспроводные наушники.
1: Я просто каждый день вас слушаю. Я работаю в такси, часто вам пишу. Вы мои комментарии, кстати, все читаете.
0: Бывает, Александр, да? Отлично, пишите и дальше. Будем с удовольствием продолжать.
1: И про котов я писал. Вы тогда пели этот «Три кота» песню. И сегодня я вам писал про игру. И жену вчера поздравлял, он преподаватель. Я очень люблю ваше радио, на самом деле.
0: Прекрасно. Класс. И вот обязательно еще передайте наши личные поздравления супруге. Ну, раз уж такое дело, всех педагогов еще раз поздравляем с прошедшим днем учителя. Матвей, ну а вас с победой. Оставайтесь на связи, послушайте вместе с нами Мурата Насырова.
2: Не

0: Кто-то Тамбов хочет, кто-то может в кино сходить, кто-то в лес проораться, кто-то в караоке одиночный хочет. Еще выяснили, кто-то в гараж предпочитает ходить на свое успокоение. А кто-то наряжаться и на вечеринку, да так, чтобы более шумно было и компания вокруг любимых друзей.
1: Это мы все про досуг, ребят, говорим. У нас сегодня именно такая тема. Есть последняя возможность написать. А какой же досуг вы предпочитаете во все наши соцсети? И буквально через несколько минут мы все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
18: Всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
19: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговых точек в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.

0: на Ретро-ФМ.
1: Ну что ж, 10:54, мы продолжаем наш утренний разговор. Сегодня обсуждаем досуг, и нам пишут люди, кто как время проводит. Алекс пишет: после работы посмотреть футбол или хоккей люблю. Еще плюс дискотека с Русланом Романовым. Ну а каждое утро первую смену послушать. Алекс принимается. Руслану, коллеге нашему, большой привет отдельный.
2: Так, Нина говорит, например, что она вышивает крестиком. Вот. Марина, что ездит на танцы и на занятия по танцам. Или гуляет с мопсом в моей чите. А в Москве гуляет по заряде, по ВДНХ, ходит на дискотеки, съемки музыкальных шоу, в аквапарк, в Москвариум, в Запад. Слушай, я поняла, что когда здесь живешь, почему-то этим не пользуешься.
1: Конечно, чем дальше, тем интереснее все эти места посещать. Ольга пишет: самый любимый досуг — это походы в театр. С детьми или в одиночестве обожаю посещать различные постановки. Особый трепет испытываю к жанру мюзикла. На Анну Каренину ходила 9 раз. Отдыхаю душой, когда вхожу в зал, усаживаюсь на свое место вместе с гаснущим светом, готовлюсь погружаться в магию лицедейства.
2: Так, Лаура нам пишет: доброе утро с Камчатки. У нас практически каждый день походы в лес. Безумно люблю нашу красавицу природу. Океан, шашлычки. Ох, прям захотелось прям к вам как-то присоединиться. Если курененькие шашлычки, то вообще курененькие. Да, есть такое слово, я не ошиблась.
1: Да.
2: Вот.
1: От слова курень. Казачий,
2: да,
1: курень.
2: Конечно же. Смотреть футбол. Анастасия пишет, как ни странно. У нас вообще сегодня, девчонки, кто хоккей, кто футбол?
1: Что, моя, что ли, добралась до соцсетей? Там футбол любит она смотреть.
2: Да, да. А Марина пишет, что любит рассказывать анекдоты, поздравлять, петь и животных, потому что веселый зоопарк дома. Вот. Ну и, в общем, вот таким образом, я так понимаю, еще как бы получается устраивать досуг для других людей.
1: Да, это вдвойне приятно и полезно, когда не только для себя, но еще и другим немножко поднять настроение. Я надеюсь, что нам с Ритой сегодня это удалось в течение 4 часов. Дальше вас ждут хиты, проверенные временем, и Юра Гурьянов тоже проверенный временем. Насчет дискотеки, да, Руслан Романов уже вспоминали.
2: Ему лет-то сколько? 18+, максимум.
1: Вот, да, поэтому завтра вернемся в 7 утра и, как обычно, поднимем новую интересную актуальную тему и подарим вам классное, уже немного танцевальное настроение с утра пораньше.
0: На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: Вот время, конечно, летит, а? Так не заметим ничего. 11 часов в Москве уже. Вторник сегодня, 6 октября. Ладно, ладно, если мы не заметим, Дмитрий Королёв на все обратит внимание, еще и нам расскажет, он уже пришел. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму. А подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Ну и добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В России появится государственная электронная почта. Положение подготовила Минцифра. Новая система станет официальным каналом для направления юридически значимых сообщений на госуслуги и универсальным способом получения уведомлений. Оператором выступит Почта России. Для граждан сервис будет бесплатным. В случае отказа от электронных сообщений россиянам предложат направлять их в бумажном виде. В Хабаровске специалисты МЧС проверили готовность мобильных и передвижных пунктов обогрева. Они оснащены в том числе кроватями, быстровозводимыми палатками и аварийно-спасательным оборудованием. Объекты, где можно остановиться в непогоду, также появятся на базе придорожных кафе и учреждений. Всего планируется открыть более 50 таких точек. Ну а в Барселоне устраняют последствия наводнения, которые вызвали проливные дожди. Метеорологическое агентство Испании объявило красное предупреждение для прибрежной зоны города. Дороги затоплены, транспортное сообщение нарушено. Вода зашла в главный железнодорожный вокзал. Введены ограничения на передвижение. Тем временем дизайнеры назвали старые вещи, которые не стоит выбрасывать из квартиры, чтобы использовать их в интерьере. Например, не рекомендуется избавляться от массива дерева, старинных швейных машинок, советских кресел на деревянных ножках и комодов. А вот банки, бутылки, шины и палеты при отсутствии идей нужно выкинуть. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: мягкий, бархатный и чувственный, сводящий с ума девчонок. Вот примерно так называют слушатели и музыкальные критики голос легендарного участника группы Modern Talking Томаса Андерса. Ну, вряд ли вы бы услышали все эти теперь уже знаменитые хиты, если бы не Дитер Боллин. Это еще 50% состава и важный, может быть, ключевой элемент успеха группы, которая гремела в середине и второй половине 80-х. Гремела так, что услышно до сих пор, на самом деле. Музыка, которая трогает душу, здесь, на Ретро-ФМ, продолжит украшать вторник. Скоро с нами Смоки, Леонид Агутин и Блэк. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. Буду наслаждаться музыкой вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 7. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 10 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
8: Максидом. Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в «Тренди».
12: «Тренди.рф».
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Интернет-батов «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Сегодня у нас 6 октября, вторник, день российского страховщика. Поздравляем, конечно, всех причастных. Всемирный день охраны мест обитаний тоже сегодня отмечается. День георгин. Красивые цветочки, заметные такие. День любителей чеснока сегодня. Наш праздник. Сейчас посмотрел на опросы по поводу того, какие запахи на работе раздражают россиян, ну, от коллег, я не знаю, от того, что вокруг происходит. Вот некоторым мешают жить резкие запахи парфюма, запах разогреваемой еды тоже встречается. Но, честно, не нашел никакой статистики, насколько сильно не нравится запах чеснока. Ну, не знаю, так иногда хочется его, правда. Так, в Москве 11 часов 35 минут. О том, чего нам еще хочется. Здесь уже коллективное хотение. Мэйвуд очень скоро, Тони Брэкстон, Маленький принц и много чего еще. Это музыка любимая здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Также по Восстанию от Бакалейной до Бондаренко. И по улице Саид Галеева от Ишаяк до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Это дуэт Maywood. Кажется, что название песни можно перевести как «Майский лес». Ну, то есть Maywood на самом деле это соединение сценических фамилий двух сестер Элис Мэй и Карен Вуд. Хотя, с другой стороны, я подумал, вот кто нам запретит? Ну, кто нам запретит думать о мае или еще о чем-нибудь теплом? Нет такой силы на Земле, друзья. И хотя у нас сейчас все происходящее с таким добавлением «октобер», ну, все равно есть чем согреться. Кстати, будете со мной? Давайте налетаем все вместе тогда. Тут точно хватит. Вот они, ближайшие бодрящие согревающие. Группа «Чили» скоро. Также на подходе Валерий Леонтьев. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Всем Retro FM.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте порядки получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности

0: Введите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: We'll be right back.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве полдень. Вторник, 6 октября, продолжается на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Ошибки при самостоятельном оформлении ДТП по Европротоколу могут привести к проблемам со страховой выплатой, пишет газета.ру. Водителям важно правильно зафиксировать обстоятельства аварии и внимательно заполнить извещение с двух сторон. Надо зарисовать схему, и схема обязательно должна быть с привязкой к местности. Заполнить все поля, внизу ставить две подписи от каждого участника дорожного движения. Автоюристы советуют внимательно читать документы, которые предлагают подписать аварийные комиссары. В некоторых случаях речь может идти об уступке права требования, из-за чего итоговая выплата пострадавшему окажется ниже. В Госсовете Татарстана рассматривается проект закона, который может ввести запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Если документ будет принят, ограничения вступят в силу с 1 марта следующего года и продлятся до 1 марта 2032 года. Запрет призван не просто ограничить продажу, а создать условия для улучшения показателей общественного здоровья в долгосрочной перспективе. Принятие закона позволит снизить распространенность этой привычки среди молодежи и станет важным шагом в борьбе за здоровье нации. В Казани специалисты МОП «Водоканал» ликвидируют течь на сетях водоотведения. В системе канализации устраняют засоры. Несколько бригад работают в круглосуточном режиме. При обнаружении засора на наружных сетях жители могут обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 231-62-60. Обновление автопарка «Водоканала» позволит значительно повысить оперативность устранения аварий и внедрять современные технологии, пишет портал мэрии Казани. В Казани стартует профориентационный проект «Сам решу» для подростков и молодежи от 12 до 20 лет. До конца ноября, начала декабря его участники посетят рабочие площадки, встретятся с предпринимателями и представителями креативного кластера, узнают больше о разных профессиональных направлениях, а также примут участие в лекциях и мастер-классах. В основе проекта возможность увидеть профессию в реальной рабочей обстановке, пишет портал мэрии города. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки. Евро 95 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Три слова, и все три на три буквы. Чио, Чио, Сан. Кармен, кстати, тоже пополам, если разделиться, тоже. Два слова по три буквы. Да что ж такое, прям преследует буквально. Так, ну нормально. Такие слова не на заборах пишут. Такие слова исключительно здесь, рядом с нами. Звучат в эфире Ретро FM. Они того точно достойны. Кто еще звучит в эфире Ретро FM? По утрам, например, хочу напомнить, утреннее шоу «Первая смена» с 7 до 11 с Сашей Светлов и Ритой Субботиной каждый будний день с играми, подарками, темами интересными для обсуждения, новостями, шутками отличными и, конечно, любимой музыкой. Все, что нужно для правильного утра и исключительно для вас. Дальше тоже для вас, для нас всех здесь собравшихся Лев Лещенко, группа «Джой» и много чего еще. Это Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро FM «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Легендарные хиты «Depeche Mode» с оркестром в исполнении «Devotion Mode». 17 октября. Филармония. 6+.
0: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
0: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
7: Автор лучшего вопроса получает деньги.
0: «Дорогие гости».
7: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: One more time. Это Britney Spears, baby, one more time. Детка, еще разок. Еще разочек. Еще минутка. Еще 25 будильников. Выключу, и потом все, встаю, просыпаюсь. Бывает у кого-нибудь так? Ну, признавайтесь, бывает, бывает. Не я же один такой. Так, а потом, когда завтракаем, там уже не разочек, там еще уже... Еще один кусочек. Правильно? А где один, там другой. Ну, в музыке. Вот где мы себя точно ограничивать не будем ни в чем и даже перед кем оправдываться не собираемся. Очень скоро много всего красивого, музыкального, мелодичного. Ace of Base на подходе, группа Кино, также Хулио Иглесиас. Буквально через пару минут все это будет нашим. Прямо здесь, на Ретро FM в Москве, уже 12 часов и 35 минут.
1: Реклама.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Это группа Ace of Base, The Sign. I saw the sign. Я видела знак. Ну, видеть знаки, это, друзья, хорошо во многих смыслах этого слова. Особенно, если речь идет о дорожных знаках. Увидел знак вот так вот, даже если они в кустиках иногда он спрячется. Это бывает такое. Разглядел, прочитал, все. Хорошая примета, все будет замечательно. Вот чем больше таких людей внимательных, тем прекраснее, я считаю, будет жить. У нас с вами музыкальные ориентиры. Здесь на Retro FM уже в самое ближайшее время будем наслаждаться творчеством Ким Уайлд. Юрий Антонов появится еще до конца этого часа, но на этом, конечно, никто останавливаться не собирается. Вы же сами все понимаете. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
16: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
17: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Московское время 13 часов. Вторник, 6 октября, продолжается на Ретро-ФМ. Да, вот теперь действительно пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королев пришел, сейчас обо всем расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Благодарю, Юра. Приветствую, друзья. Продовольственная безопасность – главная задача любого государства. Для этого необходимо развивать производство сельхозтехники и активно поддерживать фермеров. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Между тем, как ранее говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, высокотехнологичное сельское хозяйство в России позволяет стране обеспечивать продовольствием не только себя, но и зарубежных партнеров. При этом существует ряд проблем, в частности, страна нуждается в племенном поголовье, генных материалах и самых высоких технологиях. Подготовка к совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина уже началась, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, для рассмотрения вопросов будут использовать в том числе искусственный интеллект. Напомню, в прошлом году прямая линия с президентом прошла 19 декабря, она снова была совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась 4,5 часа. Путин тогда ответил более чем на 80 вопросов россиян и иностранных журналистов. Ради безопасности во всем мире и успеха в конфликте на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп готов пожертвовать даже столицей американской киноиндустрии. Глава Белого дома не исключил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном. Об этом он заявил, выступая перед избирателями в Небраске. Трамп подчеркнул, что конфликт в регионе уже почти закончился и все движется к развязке, хотя иранская сторона, по его мнению, может еще затянуть ситуацию. Ну а жители Германии не хотят служить в армии. Число отказников выросло в 3 раза. С начала этого года зарегистрировано свыше 12 тысяч подобных заявлений. Министр обороны ФРГ Борис Писториус до этого сообщал, что только около 20% мужчин призывного возраста в стране, получивших анкеты в рамках воинского учета, выразили готовность служить в Бундесвере. И пару слов о спорте. Сборные России и Нигерии по футболу провели предматчевые тренировки в Нижнем Новгороде. Там сегодня состоится товарищеская игра. Результат встречи пойдет в рейтинг ФИФА. Отмечу, сборная Нигерии сейчас находится на 31-й позиции, а Россия на 36-й. Это будет уже второй очный матч. Год назад встреча завершилась ничьей. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Майкл Джексон, тот самый, которого по праву называют королем поп-музыки. Но удивительно, что помимо этого, однажды он на полном серьезе получил королевский титул в Западной Африке в 92-м году во время гуманитарной поездки. Была даже самая настоящая церемония коронации, которая состоялась в королевстве Санви на юго-востоке Кот-д'Ивуара. Артиста нарекли королем Санви и провели обряд и даже вручили золотую корону. Самый настоящий Майкл Джексон. Артист, человек, который умел удивлять. Дальше с нами остаются также талантливые артисты. Пол Маккартни очень скоро, Милен Фармер, Наталья Ветлицкая появятся здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного вторника.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
7: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
8: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и при выпуске дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
10: МУМ – мягкий уголок мечты.
9: МУМ – место уюта и мебели.
10: МУМ – мебель удержит мужа дома.
9: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
11: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
12: Максидом. Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
15: Ищите уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в «Тренди».
15: «Тренди.рф».
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
5: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Легендарный, знаменитый Пол Маккартни, друзья. Что он сам говорил, кстати, про написание песен? Это как сеанс черной магии, утверждал Пол. Ты сидишь в комнате, где ничего нет, а через час ты выходишь, и у тебя уже есть песня, которой раньше не существовало в мире вообще абсолютно. Представляете, я до сих пор не знаю, говорит Пол Маккартни, продолжает, как это вообще происходит. Ты просто берешь гитару, перебираешь струны, и вдруг рождается что-то красивое. Это чудо, которое мне никогда не надоест. Она, может, тем более не надоест. Та самая любимая музыка, которую делают для нас любимые артисты и авторы. Миссис Вандербилт, не менее легендарная, чем сам Пол Маккартни. В ближайшее время много красоты музыкальной. Фиби Кейтс, Брайан Адамс, Юрий Шнов и Ласковый Май. Все это здесь. Представляете, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: Так хочется сказать, уважаемые знатоки. Время отвечать. Ну, время действовать в том смысле, что Филичита буквально через 10 минут начнется здесь, на Ретро-ФМ. А это значит, можно передавать, признаваться и много чего еще. В текстовом виде, пожалуйста, заходите, будьте любезны, здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я вернусь. Обязательно. Обещаю. Завтра это случится. Всего. Всем пока. Хорошего дня.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Мы же

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Октябрь – это не просто прохладный второй месяц осени. Он ведь является большим вдохновением для искусства, и не случайно. Художники, поэты веками находили красоту именно в этом месяце. И в живописи так много золотой осени или драматичных туч, и это так впечатляюще. Ну а в литературе, конечно, октябрь становится временем размышления о жизни. И, конечно, о новых и пусть непременно счастливых переменах. А сейчас Феличита на Ретро-ФМ, время большой радости, праздника и искреннего счастья. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы и дарим признания. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ «Джой».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

А чтобы не загрустить осенью по ушедшему теплу, планируйте свои осенние приключения и развлечения. Интереснейшие события, которые будете с нетерпением ждать. Это может быть и поход в музей, выставка, и прогулка по центру города, по нашей любимой Казани, по набережной, или приготовление вечером какого-то вкусного блюда. Ведь порой предвкушение чего-то уже дарит радость. А еще дарите приветы любимым Феличите на Ретро-ФМ. Римма поздравляет дочь Марту с днем рождения, желает спокойной и радостной учебы в университете, хороших подружек, с которыми всегда будет.

0: для того, чтобы что-то хорошее, интересное ворвалось в жизнь или сбылась мечта, важно подготовить для этого пространство, окружить себя уютом и гармонией. И так, чтобы чувствовать себя счастливым человеком даже без повода. А осень – отличная пора для этого. И тогда начнутся самые настоящие чудеса. А начать хорошо с доброго слова и пожелания, с признаний и поздравлений, приветов или чите на ретро-ФМ. Альфия Садретдинова поздравляет от всей души с днем рождения своего любимого брата Булата Гаязова. Желает большого счастья, крепкого здоровья, успехов во всем. Рамзия Галеева привет передает Луизе и Низамову Марселю. Пишет, что у ее подруги Альбины Сайфудиновой скоро день рождения. Поздравляет с наступающим. Готовит сюрпризы, подарки. И главное, желают крепкого здоровья. А далее на ретро-ФМ «Земляне» и «Арабески».
1: Фелличита на ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Ильчата на Ретро FM Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554 20.

0: Красивая и динамичная мелодия без слов хороша тем, что на нее можно положить свои строчки, свои истории жизни, любви, придумать, сочинить. И пусть она будет всегда прекрасна, как приветы, что мы дарим родным и любимым людям. Феличите на Ретро-ФМ. Алла Парфенова большой привет передает своей коллеге Наиле Рахматуллиной. Желает хорошего рабочего дня. Хамидуллина Айгуль привет передает маме Кадрие Маратовне. Очень любит, скучает, выходные приедет в гости. Борисов Григорий передает привет всему Юдина, подруге Галине Васильевне, маме Зинаиде Павловне. Большой привет также всем слушателям Ретро-ФМ и всем желает солнечной осени и желательно теплой. А вот это как сложится, но сложится точно отлично. Далее на Ретро-ФМ Дженнифер Пейдж и веселые ребята.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А любимые песни, что звучат на ретро-ФМ, действительно способны дарить невероятное настроение, создавать атмосферу, вызывать эмоции, оставаться в памяти надолго. Ведь они так поднимают дух, помогают и расслабиться, и поностальгировать, или вдохновляют. И какое счастье их слушать вновь и вновь. А еще дополнять эту музыкальную картину приветами. Любимую бабушку Зухру Наилевну с юбилеем поздравляют дети и внуки семьи Сагдеевых и Мифтаховых. Пусть у вас сегодня будет самый лучший день, наполненный добрыми и теплыми словами, поздравлениями, душевными пожеланиями, объятиями близких и родных людей. Здоровья вам желают, силы, бодрости еще на долгие-долгие годы. Очень сильно вас любят. Степанову Катю, дорогую сестру и подругу, поздравляют Лиана и Алина с днем рождения. Желает вам всего самого светлого, чистого и прекрасного. Будьте счастливы, здоровы, живите в достатке. И пусть вас окружают настоящие друзья, ну а близкие любят, ценят и уважают. И всегда оставайтесь жизнерадостной, позитивной. А далее на ретро-ФМ Юви Поти.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Да, время порой вернуть невозможно, но можно удержать в памяти сердечные моменты, яркие события, а потом возвращаться к ним вновь и вновь, вспоминать, повторять и уже, может быть, какими-то другими, более интересными смыслами. Привет и неповторимы в своем исполнении Феличте на Ретро FM для близких, родных, друзей, коллег, для тех людей, которых вы очень любите и уважаете. Алсу Гимаева большой привет передает подруге Асие Тухватуллиной, всему поселку Мирный. Большой привет всем жителям, всем, кто слышит этот привет. Никитченко Арина привет дарит мужу Геннадию, сыну Александру. Желает отличной учебы, очень сильно любит семью, очень сильно ей дорожит. Альфия привет дарит дочке Динаре с пожеланием хорошей, легкой рабочей смены и учебы. Гульнару Фатиховну, старшего лаборанта, поздравляет коллектив химотдела с днем рождения. Желает большого счастья, крепкого здоровья, благополучия, исполнения мечты. Рядом пусть будут всегда близкие и родные люди, и они тоже пусть будут здоровы и счастливы. А ваша любимая дочь Ясмина пусть радует своими успехами, ну а муж любит и носит на руках. Вот такие замечательные признания для вас, комплименты, поздравления. Пусть поскорее все исполнится. Ну а далее на Ретро FM Александр Серов и Бонни М.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Счастье для всей страны.
4: She's crazy like food.

0: Какие красивые комплименты и поздравления для именинников звучат сегодня Феличите и всегда, особенно когда семейный праздник, личный праздник, день рождения, юбилей и такое яркое настроение праздника сразу появляется, и пусть оно длится очень долго и дарит уют и гармонию. Рустам Гарифуллин поздравляет любимую супругу НЖ с юбилеем, желает счастья и добра, больших успехов в профессии, оставаться такой же женственной, милый и любимый. Сергей Зиновьев привет передает любимой Эльвире, желает легкого рабочего дня, хорошего настроения. Пусть быстро на работе время пролетает и все ладится. Светлану Ларионову с днем рождения поздравляет сестра Лидия Петрова. Желает быть всегда на высоте, добиваться своих целей. Пусть жизнь будет похожа на сказку, где исполняются все мечты. Здоровья желает, удачи, успеха, благополучия, женского счастья. А еще незабываемых событий и путешествий. Будьте всегда в хорошем настроении, щедро принимайте радость жизни. Феличита завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. И пусть эта осень подарит каждому вдохновение для грандиозных планов.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк главный плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 000 баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: В Москве 3 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Валерий Леонтьев и группа Европа. Но сначала новости с Дмитрием Королёвым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Красные кнопки «Быть» — инструмент экстренного оповещения появится в ближайшее время на портале госуслуги. Пользователи смогут отправить сигнал о подозрении на мошенничество крупнейшим банкам, операторам связи и правоохранителям. Те, в свою очередь, оперативно блокировать платежи и переводы. Отмечается, появится на госуслугах и так называемая «зеленая кнопка». Она предназначена для блокировки красной и, соответственно, отмены ограничений со стороны участников антифрод-системы. Минцифры следует усилить защиту учетных записей на портале госуслуги. К этому призвал глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, порталом пользуются уже 120 миллионов человек, и их данные должны надежно храниться. При этом Мишустин отметил, Россия решает задачу предоставления госуслуг гражданам на самом высоком в мире уровне. Обеспечена возможность получить необходимые документы и выписки без личного визита в то или иное учреждение. Вступление Украины в НАТО не обсуждается. США сосредоточены на том, чтобы добиться завершения конфликта. Об этом заявил глава американского госдепа Марко Рубио. Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что нейтральный статус Украины – одна из целей России, а желание вступить в НАТО – одна из причин продолжающегося конфликта. Ну, кстати, сегодня стало известно, что в Раду внесен законопроект о нейтральном статусе Украины. В Госдуму внесли законопроект о цифровом реестре культурных ценностей. Данные о решениях на вывоз будут автоматически передаваться таможне, а сведения о пропавших и похищенных предметах искусства станут общедоступными. Отмечается, такие реестры будут интересны в первую очередь коллекционерам. По базе можно будет проверить, не числится ли тот или иной предмет в розыске, чтобы ненароком не нарушить закон. Ну и сегодня россияне встретятся с нигерийцами. Товарищеский матч состоится в Нижнем Новгороде. Ожидается порядка 40 тысяч болельщиков. Отмечу, это третья игра в рамках международного окна FIFA. Сборная России уже одержала победу над командой Ирана 2-0. Затем разгромила команду Намибии 6-0. Ну и добавлю, в окне FIFA есть неделя и в ноябре, но с кем сыграет сборная России, официально пока неизвестно. И о валюте на этот вторник: доллар 84,93, евро 95 рублей 33 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот у вас такое бывало, друзья, заводишь будильник, прямо слезы наворачиваются. Но я вам могу сказать, что появилась возможность вставать с утра пораньше с хорошим настроением. Я имею в виду, конечно же, ее первую смену. На Retro FM завтра с 7 до 11 нас ждут новые игры с классными призами, тема для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой, Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
5: для лиц старше 16 лет.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Легендарные хиты Depeche Mode с оркестром в исполнении Devotion Mode. 17 октября. Филармония. 6+.
14: Вечеринка. Ровно в 21:00.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка Retro FM.
16: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
17: Retro FM.

0: Женщина-загадка – это когда ее мужчина не очень понимает, почему они все-таки вместе. Всегда вместе. Это Рик Эсли на Ретро-ФМ в 15.35. А уже совсем скоро у нас групп Man at Work, Доктор Албан и бит-квартет Секрет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Ретро-ФМ.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Ну, согласитесь, друзья, когда ты говоришь жене, что задержишься на работе, она спрашивает, тебя гарантируешь? Это как-то, мягко говоря, напрягает. Но, видимо, у такого у этих ребят не случается, потому что они всегда на работе. Собственно, их коллектив так и называется. Мужчины на работе. Man at Work на Ретро FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас Джо Дассен и Владимир Пресняков.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Jackcar.ru». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM. Впереди Пэтти Райан, Наутилус Помпилиус и Сандра. И, конечно, новости в начале часа с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора заявил, что конфликт вокруг Ирана крайне негативно сказывается на всей мировой экономике. По его словам, стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, включая зону Персидского залива, и обсудили перспективы выхода на дипломатические договоренности между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой. Лавров выразил надежду, что добрые услуги, которые предлагают многие страны региона, в частности Египет, Пакистан, Катар и Саудовская Аравия, помогут сохранить ситуацию в дипломатическом политическом русле. Участники рабочей группы по созданию стратегии платформенной экономики предложили вывести российские маркетплейсы на глобальный рынок. При расширении присутствия за рубежом их вклад в несырьевой экспорт может вырасти с нынешних 3,3% до 5% и даже 6% к 2030 году. А потенциальная аудитория на российских платформах может вырасти с 5 до 100 миллионов пользователей. Предполагается, что в топ-30 мировых ритейлеров войдут 3 отечественных маркетплейса, а общий оборот онлайн-торговли составит 33 триллиона рублей, а вклад маркетплейсов в ВВП вырастет с 0,4% до 2%. В сентябре этого года российские банки выдали 123 800 ипотечных кредитов на 608,5 миллиардов рублей. Это максимум с декабря прошлого года. При этом, по сравнению с августом, число договоров выросло на 45%, а объем выдач на 63%. Прирост произошел в последний месяц перед ужесточением госпрограммы семейной ипотеки. С 1 октября ставка привязана к числу детей от 10% для семей с одним ребенком до 2% для семей с 5 детьми в большинстве регионов. Астрономы зафиксировали неожиданную серию вспышек на Солнце, одна из которых стала сильнейшей с начала осени. Звезда, активность которой около месяца находилась в подавленном состоянии, вечером начала производить серии вспышек, и вспышка уровня М1.0 около 10 часов вечера по Москве стала самой крупной с 5 сентября. По словам ученых, снимки пятен на поверхности Солнца позволяют предположить, что уже на этой неделе могут произойти вспышки высшего уровня X, поскольку скорость роста новых групп пятен весьма впечатляющая. И одно из исследований сервиса знакомств показало, что 35% мужчин доверяют ИИ написать первое сообщение при знакомстве, тогда как среди женщин таких только 15%. О личной жизни с нейросетью уже говорили 35% женщин и 26% мужчин, а регулярно это делают 18% женщин и 12% мужчин. Женщины чаще просят ИИ оценить поступок или сообщение мужчины, таких 57%. Разобраться в собственных чувствах просит почти треть. Мужчины чаще обращаются к ИИ перед первым свиданием, 31% и 20% разбирают ссоры или расставания. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 93 копейки. Евро 95 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, вы знаете, на месте идеальной жены я бы скачал эту композицию и ставил бы ее каждый раз, провожая мужа на работу. Это и настроение создает соответствующее, а если уж постараться, то, знаете, можно и так всплакнуть, дескать, буду скучать, возвращайся скорее. Ведь вам, девушке, ничего же не стоит это делать, да? А мужу приятно, поверьте. Это мелодия из фильма «Цыган» в 16.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Константин Никольский и группа «Джой».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между Капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Вот. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
7: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
8: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
11: Не выношу кронштейны на стенах.
12: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
13: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
14: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
15: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
16: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
17: Нужна мебель? Есть решение. Мега-мебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Знаете, уже который день выдавливаю зубную пасту из пустого тюбика, и всегда приходит одна и та же мысль в голову. Вот жаль, что с кошельком так же нельзя. А? Согласитесь, друзья. А вот любимая музыка у нас вообще безлимитна в эфире. И причем круглосуточно. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Hathaway, Михаил Боярский и Донна Саммер в Москве 16 часов и 34 минуты.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Камалеева от улицы Тулпар до Сахарова. Также по Габишево, Цифиулина до Кулгали. И по Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: недавно придумал своему телефону кличку, друзья, вор-рецидивист. Ну, потому что реально постоянно садится. Ну, сколько же можно? А вот про него и придумывать не нужно ничего. Он про свою жизнь спел практически все и даже больше. Это Хадуэй на Ретро-ФМ 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. А до конца часа у нас Стинг и группа Ариэль.
1: Реклама.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
2: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве 17.00. Самоцветы и Пола Абдул ждут нас далее через пару минут здесь, на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Граждане России могут въехать без заграничного паспорта в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, пишет ТАСС. В перечисленные страны можно въехать по внутрироссийскому паспорту. Основным документом для выезда в другие страны является загранпаспорт. Рекомендовано перед поездкой проверить срок действия документа, а также есть ли в нем чистые страницы, куда можно проставить визы и штампы. Запланирована ранее на 7 октября общероссийская проверка системы оповещения, включая Татарстан, переносится на 9 октября. Время проведения остается прежним. В 10.40 включаются сирены на региональном уровне, в 10.44 на муниципальном. Также в 10.43 будет организован перехват теле- и радиотрансляций для передачи голосового сообщения. Граждан просят не поддаваться панике, пишет московский комсомолец. В Казани 10 и 11 октября временно ограничат движение транспорта и парковку на ряде центральных улиц. Ограничения связаны с подготовкой и проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике. Казанский национальный полумарафон. Утром 11 октября полностью закроют мост «Миллениум». До 11.45 ограничения будут действовать на Кремлевской дамбе в обоих направлениях. Нельзя будет оставлять автомобили на муниципальной парковке на Кремлевской набережной, напротив автомобильной стоянки возле дома номер 60 по улице Сибгата Хакима, пишет ТАЦ-центр. 10 и 11 октября в Казани пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон». В этом году он отмечает свое десятилетие. Организаторы подготовили слоты для спортсменов любого уровня подготовки. Программа включает детские забеги, дистанции на 3 и 10 километров, а также основной полумарафон 21 километр 100 метров. Регистрация на юбилейный старт открыта на официальном сайте «Таймермен» и продлится до 6 октября, пишет портал «Мэри». Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. Ретро FM. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутят некоторые доктора, в древности люди болели гораздо меньше, примерно раз в жизни. Кстати, всех докторов, об одном из которых только что пела группа Modern Talking, с прошедшим накануне Международным днем врача. 17:20, время московское. Впереди у нас на Retro FM Deep Purple, Женя Белоусов и Мэгги Рейли. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Retro FM.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: Максидом. Не выношу кронштейны на стенах.
5: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
6: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
7: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
8: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
11: для лиц старше 16 лет.
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо на неделю все продукты. За спасибо
13: оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе бонусы спасибо. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40. 0+.
14: Ищите уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в «Тренди».
14: «Тренди.рф».
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Smoke on the Water, тот самый дым над водой. Группа Deep Purple устроила нам на Retro FM дымовую завесу в 17:35 по Москве. Ну а далее ясности нашему дальнейшему вечернему эфиру добавят лучшие хиты трио Рики Повери, Шер и группа Мираж. Оставайтесь с нами.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по проспекту Кумалеева от улицы Тулпар до Сахарова. Также по Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана. И по проспекту Ибрагимова от Королёва до Тецовской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
4: RetroFM.

0: Как шутят знатоки жизни на Апеннинах, Италия и любовь созданы для друга, как паста и томатный соус. Да и влюбиться в Италии проще простого. Съел килограмм пасты, и ты уже любишь весь мир. Для любителей итальянской музыки трио Рики и Повери на Red FM 17:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. Далее Энди Уильямс и Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
7: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
12: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
20: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Настраиваемся на бодрое начало нового музыкального часа под мелодию служебного романа и Сиси Кетч. 6 вечера в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и грузов. Тарифы на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте, а также багажа и груза багажа увеличились на 9,2%. Настолько же выросли тарифы на услуги железнодорожной инфраструктуры при дальних пассажирских перевозках. На 8,5% повышены действующие тарифы. Сборы и платы за перевозку грузов и использование железнодорожной инфраструктуры при грузовых перевозках, пишет ТАЦ-центр. В Татарстане планируют установить единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей женщинам в возрасте до 25 лет при рождении второго или последующих детей. Выплата будет предоставляться один раз при рождении ребенка. Мера поддержки будет действовать с 1 января следующего года до начала 2032 года, пишет ТАЦ-центр. Получить выплату смогут гражданки России, постоянно проживающие в Татарстане. Обратиться за ней необходимо не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Еще одним условием станет отсутствие задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Заявление можно будет подать через портал госуслуги. В Казани в рамках пилотного проекта вестибюля станции метро «Площадь Тукая» устанавливают интеллектуальные турникеты. Они способны пропускать на 50% больше пассажиров и поддерживают все современные способы оплаты – от привычных транспортных и банковских карт до QR-кодов и биометрии. Система оснащена смарт-датчиками для точного анализа пассажиропотока, информационным дисплеем для удобства горожан, пишет портал мэрии города. Казанская самбистка Веринея Максимова стала победительницей молодежного первенства мира по самбо в Салониках. Спортсменка завоевала золотую медаль в турнире для девушек. Соревнования, проходившие со 2 по 4 октября, собрали представителей национальных федераций разных стран. Всего на первенстве мира разыграли 55 комплектов наград в спортивном самбо среди трех возрастных групп и в боевом самбо среди юниоров, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Когда я пьян, я буйный.
1: Ну все, на гостиницах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Если воспитанные люди могут порой напоминать дрессированных животных, то невоспитанные – диких. Каких только диких животных мы порой напоминаем утром, когда не высыпаемся. А каково это просыпаться на позитиве, не даст забыть первая смена. В компании нашего утреннего шоу любой будний день всегда начинается весело и бодро. С 7 до 11. На Ретро-ФМ отличная музыка, игры с крутыми призами, тема для обсуждения. Свежие новости и шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной. Все это подарит вам отличное настроение. Не проспите. Завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
3: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
4: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от одного часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот.

0: На вопрос «How do you do?» «Как дела?» что звучит в этой песне, проще ответить «нормально» и услышать в ответ «ясно», чем рассказать все и услышать «понятно». Группа «Роксет» на Ретро-ФМ через 3 минутки над нашим вечерним настроением хорошенько поработают Роберт Майлз, группа «Комбинация» и Демис Русос. 18:34. Время московское.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Габишева от Сафиуллина до Кулгали. Также по проспекту Еврагимова от Королева до Тецовской. И по проспекту Камалеева от улицы Толпар до Сахарова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Классная, добрая, приятная песня, которую написали три автора. Американцы Билли Стейнберг, Рик Ноллс и аргентинка Мари Клэр Дюбальда тоже приложила сюда руку. Первая эту песню записала польская певица Эдита Гурняк, а всемирную известность она приобрела чуть позже, в октябре 96 года, благодаря танцевальному каверу итальянца Бретта Майлза, его меланхоличному дримхаусу и мягкому вокалу британской певицы Марии Нейлер. Любопытно, что изначально в дебютный альбом Роберта Майлза этот трек даже не вошел, но из-за огромного успеха сингла, особенно на американском рынке, его позже добавили в переиздание его пластинки. 18:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под классную музыку, под музыку Retro FM.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
2: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указано максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
9: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 7 вечера в Москве. Готовимся подпевать группе Eurythmics и Жене Белоусову на Retro FM в начале нового музыкального часа. Конечно же, послушаем новости и Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг. Выступая на форуме «Цифровые решения», премьер-министр заявил, что данные граждан должны надежно храниться и надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или восстановления доступа к ней. Он напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, благодаря чему количество таких преступлений за 8 месяцев снизилось почти на треть. Суд оштрафовал Google за отказ удалять заблокированное в России приложение. По итогу компании был назначен административный штраф в размере 3 800 000 рублей. Как следует из материалов дела, оглашенных в ходе заседания, основанием для наказания стало не удаление из магазина Google Play приложения, доступ к которому на территории России заблокирован. Это не первый подобный штраф для компании. Ранее российские суды уже неоднократно привлекали Google к ответственности за неудаление запрещенного контента. Некоторым российским компаниям прогнозируют рост нехватки рабочих. По оценке одной из консалтинговых фирм, дефицит рабочих в России в ближайшие годы продолжит стремительно расти и к 30-му году увеличится с нынешнего 1 000 000 человек до 2 600 000. Если в 2024 году рабочие закрывали 95,9% потребностей экономики, то к концу десятилетия этот показатель может сократиться до 89,5%. При этом негативная тенденция будет достигнута большей частью за счет предложения, поскольку потребность в рабочих вырастает всего на 450 000 человек. Эксперты по кибербезопасности предупредили о мошеннической схеме с криптовалютой. Человеку сообщают о якобы крупном наследстве за границей, а затем предлагают перевести криптовалюту за оформление документов, банковскую гарантию или прохождение валютного контроля. При этом каждый новый платеж представляют как последний этап перед получением денег. По словам экспертов, расчет строится на том, что у человека есть законный повод ждать деньги из-за рубежа, а криптовалюту преподносит как единственный доступный способ получить то, что якобы принадлежит ему по праву. И осенью 32% россиян чаще чувствуют усталость, снижение энергии и желание замедлиться. Еще 31% говорят, что переход на холодный сезон дается им непросто, но со временем состояние нормализуется. Главным осенним изменением 40% участников опроса назвали желание больше спать и сложности с утренним подъемом. 27% стали реже выходить из дома и меньше общаться, 18% заметили снижение энергии для работы и повседневных дел. 15% наблюдают проблемы с концентрацией, при этом для 20% осень, наоборот, становится временем дополнительной энергии и мотивации. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если понедельник день тяжелый, то вторник его не менее вредный брат-близнец. Как шутили еще в советское время в некоторых трудовых коллективах, всего лишь второй день рабочей недели, а чувство, как будто отпахал всю пятилетку за два дня и уже заслужил себе внеплановый отпуск. Вея «Синяя птица» невольно заставила нас помечтать о нем. Ну, согласитесь, очень приятные картины всплывают в воображении при прослушивании этой песни. Впереди у нас на Ретро-ФМ группа «Браво» и «Модерн Токинг». В Москве 19.19. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо!
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
6: Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
8: Спонсор программы «Окон Авто 4».
9: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Конавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Конавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации «Актив» до 31 октября 2026 года при покупке в кредит, сдаче трейлинга и прямой скидке дилера. Банк «Партнер» ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
12: Максидом. Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
13: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
14: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
15: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
16: Вечеринка.
17: Ровно в 21.00.
18: Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе.
20: Вечеринка Ретро-ФМ.
21: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554 20.

0: Идеальная работа должна быть такой, чтобы больше уставать по дороге на нее, чем во время самих трудов. Хотя есть и такие профессии, которые требуют очень больших энергозатрат. Но даже усталость от работы носит исключительно приятный характер, если работа любимая. Взять, к примеру, профессию музыканта. Группа Бонни бодрит нас в 19:34 по московскому времени. Через несколько минут дождемся новой порции лучших музыкальных хитов. Нам споют и сыграют Милен Фармер, Гарри Мур и группа «Зодиак».
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо на неделю все продукты. За спасибо
4: оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе бонусы спасибо. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40. 0+.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Как пошутил кто-то из известных людей, прожив неделю в Париже, я как нельзя лучше понял Францию. Прожив в ней 3 года, эту страну теперь я совершенно не понимаю. А Retro FM приветствует всех, кто понимает язык музыки. Кстати, перевода-то не требующий. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья. Здесь, на Retro FM под занавес. Этого музыкального часа еще послушаем Адриана Челентана и Юру Шатунова. 19:48. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
8: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный. Динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
15: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: 8 вечера в столице. Далее ждем Наталью Ветлицкую в дуэте с Сергеем Мазаевым и Стиви Уандера на Ретро FM. И, конечно же, информационные итоги дня, который подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. ФАС выявил картель поставщиков хлеба в Воронежской области на сумму более 650 миллионов рублей. Торги проходили для нужд медицинских и социальных учреждений, школ и детских садов региона. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний, которые подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. Общая сумма реализации составляет более 650 миллионов рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Роскомнадзор за сентябрь заблокировал почти 2500 фишинговых сайтов. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 2484 фишинговых ресурса и 667 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение. За тот же период было отражено 3200 DDoS-атак на систему государственного управления, финансового сектора и операторов связи. При этом одна из наиболее мощных атак продолжалась 3 дня. А чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Аргентине, Германии и на Украине. Основной целью хакеров был госсектор. Россия хотела бы перезапустить и активнее развивать контакты с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере. Это опора, без которой невозможно представить полноценные связи. Об этом заявили в департаменте стран СНГ МИД России. По словам специалистов, России ждут новых гастролей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Российские артисты, в свою очередь, готовы чаще выступать для зрителей республики. Дипломаты также отметили большой интерес азербайджанских абитуриентов к обучению в российских вузах. Ростелеком изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга. Компания планирует продление до Владивостока запущенной во вторник трансевразийской магистрали ТА-НЕКСТ, которая сейчас соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам и выходами на границы с Монголией и Китаем. Было отмечено, что через Россию проходит самый короткий путь из Европы в Азию, и этим надо воспользоваться, а потенциальный подводный кабель в Гонконг связан с крупнейшей международной транскитайской трассой. И астрономы обнаружили признаки планеты, которая могла сформироваться из вещества, выброшенного звездой перед ее превращением в белый карлик. Если гипотеза подтвердится, это станет первым известным примером планеты второго поколения у такого звездного остатка. Однако объект пока остается кандидатом в планеты, поскольку авторы допускают и другой вариант. Ранее существовавшая планета могла получить новую атмосферу из выброшенного звездой вещества, и тогда ее ядро относилось бы к первому поколению, а газовая оболочка ко второму. И о валюте на завтра: доллар 85 рублей 71 копейка. Евро 96 рублей и 3 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если вы, друзья, хотите жить по-новому, не обязательно начинать новую жизнь в понедельник. Для этого прекрасно подойдет любой день. Сегодняшний вторник не исключение. Главное – поймать правильное настроение, перестать уже, наконец, выбирать одно и то же. Ведь мир богат разнообразием, в нем столько много дорог. Так что вперед из песни. Юрий Антонов на Ретро FM, ну а далее через несколько минут нас взбодрят Sugar Babes, Синие птицы и Сиси Кетч. 20 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро FM.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: товарищи мужчины. Знающие женщины не советуют нам искать ту самую единственную и неповторимую по клубам и барам. Та самая на работе вкалывает. Вот откуда ее надо забирать с собой скорее и увозить за 100 морей. И уж потом можно сводить ее в клуб или бар, просто чтобы она могла развеяться. Как делает героиня этой песни, например. Sugar Babes на Retro FM, далее Blue System, группа Браво с Жанной Агузаровой и Мерлин Монро с песней из фильма «В джазе только девушки».
1: Реклама.
2: Не час, а полтора. В тайском Сиам Оазис Спа при записи от 1 часа еще 30 минут в подарок. Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда. Только до 31 октября. Акция не суммируется. Промокод РАДИО. Сиам Оазис Спа.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
4: 15+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Спасибо Дитру Болину за эту приятную мелодию, которая способствует отдыху души. А любителей отдыхать в танце под музыку, что льется из ваших радиоприемников, каждый день с 9 вечера и до полуночи в нашем эфире уже ждет вечеринка Ретро-ФМ. Над танцевальными суперхитами готовится поколдовать Тимур Соколов. Чтобы свести их в уникальном миксе, будет очень весело и зажигательно. Я Олег Орлов, вам, друзья, это обещаю. Еще желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра. В Москве без 12 минут 9.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
5: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Yeah!

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Кто-то отлично рисует, как в песне Painter Man от Бонни М. Ну а кто-то шикарно танцует, как мы с вами каждый день с 21 до полуночи здесь, на вечеринке Retro FM. Далее в нашем уникальном танцевальном миксе Таня Буланова, Беллини и Шура. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи, как всегда, танцую вместе с вами.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мега-мебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
0: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-2.

Вот и солнце село, а это значит, что пришло наше с вами время. Время танцев и любви на вечеринке Ретро-ФМ. Татьяна Буланова только что, далее Сисикич и Андрей Губин. Всем ценителям классной танцевальной музыки пламенный привет. Зажигаем дальше.

0: Ну, наверное, хорошо танцевал, за это и полюбила. Ведь не зря говорят, кто как танцует, тот так и любит, если вы понимаете, о чем я. Татьяна Овсиенко засветилась на вечеринке Ретро FM. Далее в нашем танцевальном миксе Мираж и Сабрина, а чуть раньше London Boys. Танцуем дальше.
1: Реклама.

Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Ice of Base в нашем танцевальном миксе. Живом танцевальном миксе, прошу заметить. Свожу тут для вас в треке в реальном времени и тоже говорю вам вулеву танцы. Давайте танцевать, а иначе для чего все это? Далее здесь Андрей Губин и Аква. Меня зовут Тимур Соколов. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача проверена и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-00-099-872.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
9: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
15: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
17: 12+.
18: Ретро-ФМ.

0: Here I go again. Вот и снова я. Так называется этот супер-турбо-гидромега-ультра-хит от шведского викинга танцевальной музыки по имени E-Type. Ну, а я снова в эфире для того, чтобы напомнить всем и каждому. Это вечеринка Retro FM. Здесь мы танцуем до полуночи под лучшие хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. Тимур Скалов за пультом. Впереди Богдан Титомир и Атаван. Зажигаем дальше.
1: Реклама.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
4: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Но зачем спорить? Зачем ссориться? Да, если можно мечтать и танцевать, чем мы и занимаемся, и планируем еще часок этому приятному занятию посвятить. Я имею в виду танцам под живой микс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Адриана Челентана, Иванушки в этом часе. Ну а дальше продолжение вечеринки. Никуда не уходите, все только начинается.

0: еще одни легенды танцевальной музыки, X-Mode и DJ Neil на вечеринке Red FM с их визиткой в мире животных. Танцевальный диско-марафон «Ваша колонка» продолжается. Далее Нэнси и Татьяна Буланова. Продолжаем зажигать под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. 23:20 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенной танцевальной.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Валинара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Но мне кажется, нет в России человека, который хотя бы раз в жизни не подпевал эту песню, ну или даже не горевал под нее об ушедшей любви. Нэнси, чистый лист на Ретро FM. Абсолютно хит всех наших вечеринок. И таких хитов, друзья, у нас еще очень много. Secret Service, Валерий Старсон, 45. Все это здесь совсем скоро.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Doobie Brothers, хитом Long Train Running на вечеринке Retro FM, которая завершается. И в финальной ее части слышим бразильца Карапичо и Диму Маликова еще. Ну и все на сегодня, друзья. Я, Тимур Соколов, буду ждать вас уже в новом часе и уже в среду.

I'll meet you at midnight, Смоки на Retro FM. Вот мы с вами снова встретились, друзья, но уже в новом календарном дне. 7 октября, среда. Начинает свой разбег под лучшие хиты Retro FM. Алексей Глызин у нас на очереди. Про поздний вечер в Сорренто. Послушаем уже совсем скоро. Тимур Соколов у микрофона. Доброй ночи.

other girl. Uh-huh. And have we got no

0: Иногда ночные мысли действительно не дают нам покоя. Прямо как в песне Kim Wilde «You keep me hanging on», которую мы с вами только что имели счастье слышать и слушать. Но то же самое время, друзья, ночь — это идеальное время для того, чтобы разложить все по полочкам в своей голове и разобраться в своих хотелках и чувствах. Что касается музыкальных хотелок, то постараюсь удовлетворить все ваши предпочтения в этом плане. Валерий Леонтьев, Мэйвуд и Тони Брэкстон. Вот такая у нас компания впереди. На мой взгляд, неплохая.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: началу дня несет нас дельтаплан Валерия Леонтьева. В самый разгар этой прекрасной осенней ночи. Продолжим ее в компании двух легенд. Майкла Джексона и Адриана Челентано, которые зафиналят очередной музыкальный час на Ретро FM.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru.
6: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

каждую ночь перед сном нужно ложиться спать с мыслью о том, что жизнь прекрасна, и тогда она действительно таковой будет. Мысли, друзья, как известно, материальны, поэтому думаем только о хорошем, окружаем себя приятными людьми и слушаем только лучшую музыку. Группа «Самоцвет» и Брайан Адамс 100% попадают под эту формулировку, а значит, появится здесь через пару минут. 1:20 уже в Москве, Тимур Соколов с вами. Всем мой пламенный ночной привет.

0: Holiday, Madonna на Retro FM. До каникул, именуемых во взрослой жизни выходными, у нас еще целых три дня, но среда, как известно, ближе всего по настроению к пятнице, так что ловим этот вайб, как сейчас говорят, и наслаждаемся жизнью и этой прекрасной ночью, несмотря на разгар рабочей недели. Если в бейсе группа Мираж у нас впереди, час 35 уже в столице. Всем привет!
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Санремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo 12+.

0: I saw the sign. Я увидела знак, поет группа SOBase. Ну и для меня эта песня тоже знак, друзья. Знак того, что пора завершать свой эфир. Тем более, что уже подошел Илья Глебов и готов присоединиться к вам. Меня зовут Тимур Соколов, я с вами прощаюсь. Напоследок поставлю еще Рики и Повери и веселые ребята. Пока!
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Yeah, thank you.

Хоп, 2.20 в столице. Хей-хоп, дальше на Ретро-ФМ. Константин Никольский, Моден Токен, Наутилус Помпилиус. Меня зовут Илья Глебов. Таким вот резвым аллюром мы и двигаемся в ночи, друзья.

0: Константин Никольский. Совершенно распрекрасная песня про, ну, мечты. Потому что что ж такое наши мечты, как не птицы белые наши. 2:35 в столице. Дальше на Retro FM Крис Кельми, Аха и Бритни. Через 3 минуты.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Не знаю, вы на бульваре Роз сейчас находитесь или на бульваре Гладиолусов. Это все равно. Главное, что скуки нет. Главное, что у нас на Ретро FM любимая музыка. Фредди Меркьюри, Джо Дассен через 3 минуты. 2:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!